Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы, местами порывистый ветер. Днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Минске 17-19 тепла, в Витебске 19-21 градус, в Могилеве 22-24, в Гомеле 24-26 градусов. С тобой «Радиус ФМ», впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай Топ-чарт в пятницу в 17 часов. В субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы, местами порывистый ветер. Днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Минске 17-19 тепла, в Витебске 19-21 градус, в Могилеве 22-24, в Гомеле 24-26 градусов. С тобой «Радиус ФМ», впереди только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Радиус FM.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы, местами порывистый ветер. Днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Минске 17-19 тепла, в Витебске 19-21 градус, в Могилеве 22-24, в Гомеле 24-26 градусов. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт n.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Реклама.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Мамы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера.ру. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама. Радиус FM.
1: Well, the world around the world.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброго тебе утра, это Пробудители на Радиус FM. В Беларуси 7 утра ровно, и прямо сейчас мы готовы рассказать о планах на будущее.
2: Начнем мы с Астролайфа. Узнаем, что звезды предсказывают тебе. Отдых и счастье или ссору с руководством.
3: Не надо нам никаких ссор с руководством. Все будет хорошо, все будет замечательно. Потом, после Астролайфа, улыбнула. Это крутые мемы и шутки из интернета.
1: А еще, пока ты спал, расскажем о талантливом беларусе, который разработал и создал робота-паука.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Олесенька, привет тебе. Рассказывай, что там в стране и мире.
4: Доброе утро. Расскажу, сколько белорусов доверяют президенту и что изменится в машинах Hyundai и Kia.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Более 87% белорусов доверяют президенту, причем Совету министров доверяют меньше, чуть больше 74% респондентов. Об этом заявили эксперты Института социологии НАН и BC по данным исследования за июль-август этого года. Напомню, число респондентов составило более 2000 человек. Без печатных документов. Единый портал Е-послуга объединил уже сотни электронных услуг, упростив решение административных вопросов для граждан и бизнеса. С начала года тысячи белорусов дистанционно поставили детей на учет в детские сады, а образовательные организации активно оформляют и меняют лицензии онлайн. В цифру перевели и процедуры контроля качества образования, добавив автоматическую проверку подлинности дипломов для госорганов. Сегодня, в День народного единства, в Беларуси пройдет ежегодный республиканский диктант. Акция стартует в 11:00. Писать текст будут в белорусских школах, а также в формате прямой трансляции на портале молодь.бай. Проверить свою грамотность сможет любой желающий, независимо от возраста и профессии. А по окончании эфира участникам станет доступен оригинал для самопроверки. Больше денег. Проект военного бюджета Украины на следующий год предполагает рекордные расходы в 110 миллиардов долларов. В день на эти цели требуется порядка 190 миллионов долларов, что существенно превышает собственные доходы страны. В преддверии октябрьского саммита ЕС Киев запросил дополнительное финансирование в рамках ранее утвержденного кредита, вызвав дискуссии в Брюсселе о расходовании средств. Hyundai и Kia подали патентную заявку на систему, имитирующую торможение двигателем для электромобилей. В дополнение к виртуальной КПП технология будет регулировать силу рекуперации в зависимости от имитируемой передачи, оборотов и скорости. На высоких оборотах при сбросе газа авто будет замедляться ощутимо сильнее, чем на низких, максимально воссоздавая поведение традиционного ДВС. И последнее. На Радиус FM финальный день музыкального теста. Итоги подведем уже сегодня. Если ты еще не успел оценить топовые треки, самое время это исправить. На кону новая умная колонка Яндекс.Станция Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, проходи опрос и обязательно дойди до конца. Только полностью завершенный тест делает тебя участником розыгрыша. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Местами порывистый ветер. Днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Минске 17-19 со знаком «плюс», в Витебске 19-21 выше нуля, в Могилеве плюс 22-24, а в Гомеле 24-26 со знаком «плюс». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Впереди Пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 9 минут на Радиус FM, и прямо сейчас выдадим тебе небольшую инструкцию, как жить этот день, ну, по версии звезд, разумеется, хочешь верь, хочешь не верь, начнем с наших знаков, а потом мы про твои расскажем. Анют?
2: Мне сегодня не стоит вестись на легкие деньги. Короче, как я поняла, девчонки, всем львам запретили сегодня брать деньги у парней, у мужей, отстой.
1: Все на работу,
2: да.
1: Иными словами.
3: Можно на все знаки зодиака это раскидать просто и все. Слушай, я все будут поддаваться моему влиянию сегодня, но я вообще не понял, чё?
1: Очень хорошо. Это хорошо. Это вот что ты скажешь, то и сделают. А мне звезды говорят, что нужно собрать друзей и устроить праздник, но в этом в своем уме. Если я в четверг соберу друзей и устрою праздник, то в пятницу мне придется брать отгул.
3: Это где минусы?
1: Ну, да, возможно. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, как четверг пройдет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня отличный повод собрать друзей и устроить небольшой праздник. Правда, объяснить окружающим причину этого праздника будет сложновато.
1: Как руководителю почему-то не вышел на работу завтра, да? Тельцы, сохраняйте спокойствие, оно вам очень пригодится. Возможно, придется срочно исправлять чужие ошибки.
3: Близнецы, вы можете стать свидетелем события, которое заставит взглянуть на мир совершенно иначе.
2: Раки, выбор сегодня будет, но не самый приятный. Между плохим и еще хуже вариантом, короче. Зато хотя бы будет понятно, к чему готовиться.
1: Львы, не подавайтесь. Давайтесь на обещание легких денег. Ради небольшой прибыли сегодня можно совершить такую глупость.
3: Девы, сегодня окружающие будут удивительно легко поддаваться вашему влиянию. Главное правильно выбрать, куда именно вы собираетесь их вести.
1: Или послать.
2: Весы, придется за что-то побороться и потратить немало сил. Зато после такой тренировки вы будете гораздо лучше подготовлены к следующим испытаниям.
1: Скорпионы, сегодня вам лучше побыть наедине с собой. Друзья и любимые могут подождать. Сейчас вам особенно пригодится спокойствие и независимости. Кстати, все остальные тоже отдохнут.
2: Да.
3: Стрельцы, кто-то явно вами заинтересуется и может начать активно проявлять внимание. Не исключено, что сегодня в вашей жизни появится новый сюжет.
2: Козероги, внутри проснется настоящий зверь. Надеюсь, не козел, которому срочно понадобится свобода. Дайте ему выход.
1: Водолеи, сегодня стоит уделить время друзьям. Кто-то может нуждаться в вашей помощи, но ждать, пока об этом попросят, не стоит. Проявить инициативу.
3: Ну и закончим рыбами. Сегодня все должно сложиться заметно лучше, чем вчера. И особенно это касается вас самих. Есть шанс исправить то, что вчера явно пошло не по плану.
2: Ну а дальше улыбнула мемы, шутки, все, что поднимет тебе настроение.
0: Пробудитель на Радиус FM. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 17 минут в стране. Ты слушаешь Радиус FM. И прямо сейчас улыбнула свежая коллекция мемов и шуток из интернета специально для тебя.
2: Ребят, хочу признаться, мне страшно иметь детей. Потому что когда-нибудь им придется помогать с математикой.
1: Да.
2: Вот за это переживаю больше всего.
1: Это кошмар. У меня такая коротенькая, включаем фантазию. В купе было жарко, и мужчины сняли обручальные кольца.
3: Не потеть. Во время медосмотра в школе врач спрашивает у первоклассника: у тебя есть какие-нибудь жалобы на уши или нос? Есть. Они мне мешают, когда я надеваю свитер.
1: О, цепляется. Хорошо, у нас ничего не цепляется. Через 4 минутки в эфире «Пока ты спал» расскажем о талантливом белорусе, который разработал и создал робота-паука.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
5: Реклама. Радиус FM.

0: гуманоида ростом 1.75 м.
1: Вау.
2: Нормально.
0: Будучи школьником, все, что я построил, будучи школьником, это не совсем здоровое отношение с одноклассницей. Все, на этом как бы все закончилось. Здесь робот, у него там был голосовой помощник, робот мог что-то рассказывать, анализировать. То есть, представляешь, насколько глубоко. Но робот был большой, он подумал, что, ну, как-то, наверное, это не очень практично, пора создавать что-то маленькое. Еще тогда у него появилась вот эта идея стартапа создать что-то поменьше. И уже будучи студентом, когда...
1: Вдохновился Человеком-пауком.
0: Возможно. Или, как и я, сажал себе на руку пауков, чтобы они, ну, хоть как-то укусили, да, и ты превратился в Человека-паука. Не получилось, и понял, что нужно создавать робота. Значит, его робопаук Оникс размером 27 на 40 сантиметров. То есть, ну, уже сильно меньше, чем 1.75 м. Может самостоятельно передвигаться, ориентироваться в пространстве за счет различных датчиков. Также имеет две камеры с функцией ночного зрения. Этот робот может быть полезен при поиске людей в завалах, на каких-то химических предприятиях. Более того, он может улавливать утечки каких-то химвеществ. И как только он понимает, что содержание в воздухе вот этого становится сильно больше, он всех предупреждает, как-то там эвакуирует. И уже есть заказы, вроде как говорит этот студент, и наших белорусских предприятий, и каких-то предприятий в СНГ наших стран.
1: Это очень крутая разработка, мне кажется.
0: Вот так вот. Вот так. Гордимся.
3: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 7 утра, 32 минуты в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. Всем доброго утра, и мы продолжаем нашу утреннюю миссию.
3: В ближайшие полчаса играем в Эйс Вентуру. Новенький электрочайник станет твоим, если осмелишься вместе с нами послушать странный трек.
1: Ну, а потом улыбнула. Еще больше улыбашек, смеяшек в твое прекрасное, великолепное, волшебное утро.
3: Ну, а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Олесь, привет тебе. Рассказывай, что там на дорогах.
4: Привет! Проверим ситуацию на дорогах Минска. Яндекс.Пробки оценивает ее на данный момент в 2 балла, то есть дороги почти свободны. Небольшие затруднения есть на улице Янки-Брыля, проспект газеты «Звезда», от улицы Гурского до улицы Голуби. Ты простоишь там 8 минут. И проспект Любимого от улицы Рафеева до проспекта Дзержинского. Там задержка в 6 минут. Мы продолжаем следить за дорогой, а также за погодой.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Местами порывистый ветер. Днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Минске плюс 17-19, в Витебске 19-21 со знаком «плюс», в Могилеве 22-24 выше нуля, а в Гомеле плюс 24-26. О пробках и погоде рассказывала Олеся Матусевич. А впереди шоу «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 7 утра, 39 минут в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. Делай погромче, потому что мы начинаем дарить подарки.
2: Ну а пока оставляй заявку на участие в нашем Телеграм. Заходи в группу Радиус FM в Телеграм. При входе там внизу будет такой маленький значок чата, значок сообщения. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
3: А подарок у нас какой? Подарок, мальчики, какой у нас?
2: Какой
3: крутой!
2: У нас? Озвучь,
3: пожалуйста. Это фирменный чайник-заварник.
0: «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Неординарные и всегда актуальные решения для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: Великое княство села запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Светлогорск, Ленина, 67. 19 сентября в 12:00.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 7 утра, 43 минуты в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас мы поиграем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
2: Традиционно напомню правила игры. Участник услышит кусочек трека. Одно слово будет скрыто под каким-то звуком какого-то животного. Мы предложим три варианта ответа. Если участник отгадывает, получает наш крутяцкий подарок.
1: И сегодня отгадывать будет Оля. Оленька, доброе утро. Привет тебе.
3: Доброе утро.
1: Как твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
3: Утро отличное. Делаю зарядку как раз под музыку вашу.
1: Молодец. А на работу не надо тебе?
3: Нет, не надо.
1: Счастливый человек какой, можешь позволить вот себе эту инстаграмную историю. Да, проснулась, йога, да, вот это вот кофеек.
3: Да.
1: Песня. Оль, но придется спуститься на дно музыки, понимаешь? Очень странный трек у нас.
3: Придется поработать.
1: Готова послушать?
3: Да.
1: Итак, если готова, слушаем задание внимательно.
4: Но знать умом не вышел, я от кого-то слышал, что все злые и в рай не полетят.
1: Я от кого-то слышал, что... Первый вариант – умные все злые. Второй вариант – богатые все злые. И третий вариант – красивые все злые. Что думаешь, Оль?
5: И в рай не полетят.
1: И в рай не полетят.
3: Так. Чтобы это ответить.
1: Ну тут, знаешь, давайте. Вот честно, здесь, мне кажется, можно даже логикой допереть.
2: Да. Хочешь, я тебе помогу немножко логику включить?
3: Ну да.
2: Давай.
3: Да,
2: смотри, вот ты красивая.
3: Думаю, что да.
2: Так. Вот ты злая. Ты злая, как считаешь?
3: По ситуации. Могу быть, да.
1: Но скорее нет.
2: Но скорее же. Нет, правильно?
3: Скорее нет, да. Ну да.
2: Все,
3: да,
2: дальше, да. Дальше сама.
3: Умные.
1: Принято. Давай проверять.
5: Давай слушать.
4: Но знать умом не вышел. Я от кого-то слышал, что умные все злые.
1: Эй, действительно. Спасибо. Умные. А еще, если бы мы внимательно слушали, то в первой строчке он поет, но знать умом не вышел. Понимаешь? Уже была подсказка в самой песне. Оль, мы тебя поздравляем.
2: Олечка, спасибо. Ты получаешь спасибо. Наш крутяцкий подарок. Это заварничек.
1: Ну, а через пару минут в нашем эфире «Улыбнуло» мы будем делиться с тобой свежей порцией мемов и шуток из интернета.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
6: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
7: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
8: Светофор. Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
9: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 2-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наш

0: будители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 7.50 на Радиус FM и свежая порция мемов и шуток из интернета подъехала. Лови.
2: Я начну.
1: Давай.
2: Надпись на ворот. Злая собака не злая, но имеет очень слабые нервы.
1: И очень хорошую память, судя по всему. А у меня такая, слушай, мне так понравилось этим утром. УАЗ Патриот глохнет при попытке пересечь границу.
3: Ребят, у меня нишевая будет.
1: Давай.
3: Степан пошел в лес, чтобы посетить белочек с ответным визитом.
1: О, молодец, лаверды, так сказать.
2: Хорошо.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 8 утра в Беларуси, это «Пробудители» на Радиус FM. Всем доброго утра, мы готовы рассказать о планах на будущее.
2: Начнем мы с мемов и шуток, чтобы поднять тебе настроение. Улыбнула мантра твоего сегодняшнего утра.
3: Потом мы продолжим поднимать твое настроение. У нас интерактив «Скорость звука». Мы с каждым шагом и днем становимся все ближе к финалу, где с удовольствием разыграем аэрогриль.
2: Но прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Привет, рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Доброе утро. Сейчас расскажу, какие артефакты отдал Ливан Египту и что будут обязаны использовать белорусские контролеры.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Около 80% белорусов удовлетворены результатом обращения в местные органы власти. Положительно работу местных властей оценили 78,2% участников республиканского социологического исследования. Чаще всего жители предпочитают общаться с властями лично, через официальный прием. Такой вариант выбрали 52,5% опрошенных. Почти столько же, 50,7%, назвали удобными горячие и прямые телефонные линии. Контролеры в транспорте строго под запись и с предупреждением пассажиров. Минтранс утвердил новые правила работы для ревизоров с видеорегистраторами. С 5 октября видеосъемка станет обязательной на все время проверки билетов. При этом инспекторы будут обязаны сразу предупреждать людей, что идет запись. Все кадры защищены от слива в сеть. Доступ к материалам строго ограничен, а персональные данные пассажиров попадают под защиту закона. Работники и ветераны белорусской железной дороги провели танцевальный флешмоб на вокзале «Минск-Пассажирский». Акция прошла накануне Дня народного единства. В ней участвовали более 80 человек. Железнодорожники, ветераны и представители творческих коллективов. Флешмоб стал одним из мероприятий, приуроченных к празднику. На каждый 10-й АЗС во Франции начался дефицит топлива из-за проблем с поставками и ажиотажного спроса. Цены на заправках подскочили до рекордных цен за литр, и власти предупреждают, что дешеветь бензин не будет. В ответ на это профсоюзы призвали сотрудников заправок и НПЗ выйти на забастовку 8 октября. Работники требуют повысить зарплаты, которые не успевают за ростом цен. Сложившаяся ситуация грозит еще большими перебоями с топливом по всей стране. В Национальном музее Бейрута прошла церемония передачи Египту 37 древних артефактов, нелегально ввезенных в Ливан и конфискованных в порту Бейрута в 2020 году. Среди возвращенных ценностей – расписные деревянные саркофаги, маски, амулеты, статуэтки и фрагменты коптских тканей. Министр культуры Ливана подчеркнул соблюдение конвенции ЮНЕСКО и призвал мировое сообщество аналогично вернуть тысячи ливанских артефактов. Коммерческая информация. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможно, грозы. Местами порывистый ветер. Днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Минске 17-19 со знаком плюс, в Витебске 19-21 выше нуля, в Могилеве плюс 22-24, а в Гомеле плюс 24-26. В студии была Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Впереди шоу «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 10 минут на Радиус FM. И прямо сейчас будем поднимать тебе настроение. У нас улыбнула мемы и шутки из интернета.
2: Ребят, у меня вопрос. Ну-ка. Вы очень отнеситесь, пожалуйста, серьезно.
1: Пожалуйста.
3: Мой самый серьезный вообще.
2: Почему нервные клетки нельзя заменить на спокойные?
1: Вопрос. Да, действительно. У меня тогда тоже, смотри, такое просто наблюдение. В марте в театре Куклачева идут только представления для взрослых. 18+.
3: Лера, ты выпила весь коньяк? А что мне было делать? Я пробочку потеряла.
1: Ну да, вычхнется. Через пару минут скорость звука в нашем эфире. Напоминаю, главный подарок этой недели — аэрогриль.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 8:16 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM. И буквально через 5 минут мы поиграем в скорость звука.
2: Участнику предстоит сделать ставку, за сколько секунд он или она смогут отгадать топовый трек Радиус FM. Ну, выбираешь меньше секунд, разумеется, зарабатываешь больше баллов.
3: Ну, а чтобы стать участником скорости звука, заходи в группу Радиус FM в Telegram. Внизу есть значок сообщения. Нажимай на него и пиши название игры. И главное, оставляй свой номер телефона.
2: Ну и не забывай о том, что главный подарок недели – это аэрогриль. Дерзай, мы тебя ждем.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: через Ереб или у распространителей.
1: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
2: Организатор. Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 21 минута в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас мы поиграем в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Но начнем с правил игры. Участнику предстоит сделать ставку, за сколько секунд он или она смогут отгадать топовый трек Радиус FM. Меньше секунд, больше шансов на победу. В понедельник выиграла у нас Дашенька. Она получила 3 балла. Дашуля, если слышишь, привет тебе, ты все еще единственный победитель пока что. Поэтому сегодня участник должен выбрать либо 2 секунды, либо 1. Других вариантов не дано.
3: И с этой задачей сегодня будет справляться Дима. Дим, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе.
3: Как твое утро, что делаешь?
4: Кофе пью.
3: Кофе пью, а работать кто будет?
4: Ну, у меня выходной сегодня.
2: Повезло, повезло.
3: Пока ты пьешь кофе, кто-то работает, правильно?
4: Конечно.
3: Очень хорошо, это здорово. Смотри, 2 секунды, ну, либо 1, хочешь, можешь забить гол престижа, сказать всем нет, аэрогриль мой, выбор за тобой.
4: Не, ну, 2 давайте.
3: 2 давайте, хорошо, будем слушать только один раз, никаких подсказок не будет. Послушали, дали ответ, готов?
4: Конечно.
1: Итак, если готов, внимательно слушаем 2 секунды.
3: О, это изи, по-моему, это подарок.
4: Я покинул чат.
3: Давай проверять.
1: Давай послушаем.
5: Твоя песенка спета, колонки молчат. Я сделала больно и покинула чат.
3: Красавчик, мы тебя поздравляем. Ты зарабатываешь 4 балла, обскакиваешь Дарью.
4: Как
3: ну,
4: будто, да.
3: И единственное, да, что может случиться, это завтра кто-то угадает песню за 1 секунду. Случится или не случится, узнаем завтра.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки наша.

0: these beautiful things that I've been.
1: Пробудители.
2: Это пробудители.
1: На Радиус FM. Радиус
3: FM. 8 утра, 28 минут в Беларуси. Это «Пробудители» на Радио СФМ. С кайфовым настроением, топовой музыкой и подарками мы продолжаем нашу утреннюю миссию.
4: В ближайшие полчаса играем в «Не и мне тут». Два голосовых сообщения с одинаковым текстом. Одно настоящее, другое искусственного интеллекта. Поймешь, где какой, подарок твой.
5: Если твое настроение на нуле, то после игры прочитаем мемы, шутки, улыбнуло все, что может развеселить Васю, ну и тебя, конечно.
4: Ну а прямо сейчас развеселенный Вася сообщит о том, что на студии Олеся Матусевич. Привет тебе, Олесенька, рассказывай, что там на дорогах.
6: Всем привет! Расскажу, как не потерять бесценные утренние минуты в городских пробках. Итак, Яндекс.Карты оценивают ситуацию на дорогах Минска в 6 баллов. Пробка на улице Якуба Колоса от Волгоградской до Сурганова на 13 минут. Еще дольше ты простоишь на проспекте Пушкина от улицы Притыцкого до улицы Пономаренко. Там пробка на 24 минуты. Планируй свое утро вместе с нами, а дальше о погоде.
1: Радиус FM о погоде.
6: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Местами порывистый ветер. Днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Минске плюс 17-19, в Витебске 19-21 со знаком «плюс», в Могилеве плюс 22-24, а в Гомеле 24-26 выше нуля. О пробках и погоде рассказывала Олеся Матусевич. А впереди шоу «Проб».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.36 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM, и мы продолжаем дарить подарки через 5 минут, не им, не тут.
3: Чтобы поучаствовать, чтобы поиграть и проверить свою интуицию, заходи в нашу официальную группу в Telegram Радиус FM, внизу группы находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
4: Совсем скоро сыграем с двумя слушателями, но победитель получит 2 билета на масштабный фестиваль Зуберфест.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
5: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
6: ИИ-помощник
7: нормативка БАЙ.
6: Быстро, четко, надежно.
8: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
9: Коллекция «Спадшина». Эксклюзивно в три цены. Свое, красивое, родное. Посуда коллекции «Спадшина» в ассортименте от 7,79. Набор из двух свечей за 12,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Будите. На Радиус FM.
1: 8:40 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас предлагают поиграть в ней и мне тут.
2: Не мне тут.
3: Два голосовых сообщения, один и тот же текст, но лишь один из них принадлежит живому человеку. Второе сообщение голосовое создал искусственный интеллект. Сумеете отличить живой голос от цифрового, получите подарок.
1: И сегодня с нами играет Олег. Олег, доброе утро, привет тебе.
4: Привет, привет.
1: Как твое утро, что делаешь?
4: Нормально, проснулся, покушал, вот играет на работу.
1: Ага, хорошо, молодец. Ну, тогда вот в промежутках между покушал и работой нужно будет понять, где робот, а где наш реальный слушатель, который сейчас томится на линии. Готов?
4: Да.
1: Итак, если готов, то слушаем первое.
5: С праздником.
1: И второе.
6: С праздником.
1: Угу. Женский голос первое, второе детский. Ну, скорее такой, подростковый.
7: Нет, прям детский.
1: Прям детский, да?
7: Угу. Ну, такой.
3: Сына, дочку свою попросил записать, Вась, скажи честно.
7: Не могу. Давайте у Олега спросим. Олег, что ты скажешь?
4: Ну, я думаю, что реальный человек — это первый.
1: Женский голос, да?
4: Да.
1: Ну что ж, тогда давай поздороваемся с автором, и все встанет на свои места. Автор, доброе утро!
8: Здравствуйте.
1: Да, отгадано. Алла записала для нас это чудесное голосовое сообщение. Аллочка, а можешь повторить?
8: С праздником.
1: С праздником. Вот так. Алла, не огорчайся, пожалуйста. Ну, а Олега мы поздравляем.
3: Олег, ты получаешь два билета на масштабный фестиваль Зубрфест. 25 и 26 сентября в Беловежской пуще. Зубрфест. Два дня драйва на свежем воздухе. Люся Чеботина, Антоха МС, Ева Польна, группа Пицца, Дрозды и лазерное шоу. Планируйте уикенд и встречаемся на Зубрфест.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
9: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
0: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you take

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время улыбаться и поднимать друг другу настроение. 8 часов 49 минут в стране. Это Радиус FM у нас улыбнула.
2: А, слушайте, у меня шутка вот вонючий адрес, наверное. Ага.
1: Давай.
2: Бабушка мне советовала, мужа нужно удивлять. Вот я третий день ложусь спать в ластах и шляпе.
1: Хорошо, это точно про Аню. Так, у меня такая каламбур. Здесь надо немножко вдуматься, да? Напрягите извилинки. Почему ананас пишется вместе, а мы ее раздельно?
2: Да.
1: Вот так, пожалуйста, живите с этим.
3: Все, поняла.
1: Шутка с таймером.
2: Для 9 утра самое об этом.
3: Да.
1: Нормально.
3: Вышла на работу после отпуска. Чувствую себя, как дети в садике. Хочется плакать и домой.
2: Всегда.
0: Пробудитель на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радио.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: В белорусской столице 9 утра ровно. Это «Пробудители» на Радиус FM. Доброго тебе утра. Мы продолжаем.
2: Подтверждаю. И начнем этот час с «Астролайфа». Узнаем, что звезды предсказывают тебе сегодня. Легкие деньги или страдания на работе.
3: Или страдания на работе и при этом деньги. Так бывает. Продолжим это утро с отличным настроением вместе с «Улыбнула» мемами и шутками из интернета.
1: Потом вот этот поворот. Расскажем, кого в качестве поводыря использовал житель Аргентины.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Привет, рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Привет, сейчас расскажу, какой фильм стал самым кассовым за всю историю кинопроката и что интересного можно найти на сайте Белавии.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Председатель Совета Республики Наталья Качанова прибыла с официальным визитом в Алжир. Поездка проходит в развитии договоренностей после визита Александра Лукашенко в декабре прошлого года. Страны демонстрируют совпадение позиций по ключевым мировым процессам и быстрый рост торговли. В рамках гуманитарного взаимодействия белорусская сторона уже направила приглашение спикеру Совета нации Алжира посетить Минск и пригласила представителей арабских стран на форум в Полоцке. Сегодня, в День народного единства, Национальное кадастровое агентство и его территориальные филиалы проведут единый день бесплатного консультирования. Граждане, юрлица и ИП смогут лично или по телефону задать вопросы о госрегистрации недвижимости, технической инвентаризации, независимой оценке, оформлении прав на землю и получении данных из реестров. Белавия запустила на своем сайте интерактивные 3D-туры по салонам самолетов. Новая опция позволяет пассажирам детально изучить интерьер 6 типов лайнеров и выбрать удобное кресло еще до покупки билетов или вылета. В интерактивный раздел также включили краткую справочную информацию о численности флота, скорости и дальности полетов каждой модели. Параллельно перевозчик анонсировал возобновление регулярных рейсов в Московский аэропорт Жуковский с 30 октября. Крупнейший банк Японии снимет долголетний запрет и начнет финансировать национальный ВПК. До конца года организация разработает правила выдачи кредитов производителям оружия, деталей, а также разработчикам военных дронов и спутников. Эксперты ожидают, что за крупнейшим банком страны последуют и остальные, открыв частный капитал для японской обороны. При этом финансировать проекты, связанные с ядерным оружием или поставками в зоны боевых действий, банк по-прежнему не будет. Фильм «Человек-паук. Новый день» официально стал самым кассовым в истории кинопроката США, сместив с первого места «Звездные войны». В мировом прокате картина уступает только «Аватару» и «Финальным мстителям». Для Marvel и Sony этот рекорд стал главным успехом после серии прошлых неудач. Теперь студии готовятся к следующему блокбастеру – «Новым мстителям» с Робертом Дауни-младшим в роли злодея Доктора Дума. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3,60, а 10 китайских юаней 4 рубля 51 копейка. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости. Далее о погоде.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Местами порывистый ветер. Днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Минске 17-19 со знаком плюс, в Витебске 19-21, в Могилеве 22-24 выше нуля, а в Гомеле плюс 24-26. В студии была Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Впереди шоу «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Deep.

0: Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 10 минут на Радиус FM. Пришло время звездной инструкции на этот день. Сейчас посмотрим, что там нам звезды наобещали, а потом и про твой четверг расскажем.
2: Мне сегодня не стоит вестись на легкие деньги. Короче, Максим, да?
1: Да.
2: Карту я тебе сегодня верну.
1: Вот мы узнали.
3: А у меня история такая. Все будут поддаваться моему влиянию.
1: И даже Максим.
3: И даже Максим, да.
1: Здорово. Мне звезды рекомендуют собрать друзей и устроить праздник. Не уверен, что...
2: Я готова. Давай, Вась.
1: Друзей там написано, Анют. Извини, да. А это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астралайф.
2: Овны, сегодня отличный повод собрать друзей и устроить небольшой праздник. Правда, объяснить окружающим причину праздника будет немножко сложновато.
1: И начальнику твоему тоже завтра утром будет сложно объяснить, почему ты собрал друзей. Тельцы, сохраняйте спокойствие, оно вам пригодится. Возможно, придется срочно исправлять чужие ошибки.
3: Близнецы, вы можете стать свидетелями события, которое заставит взглянуть на мир совершенно иначе.
2: Раки, не расстраивайтесь, но скажу сейчас гадость. Выбор сегодня у вас будет не самый приятный. Между плохим, короче, и еще хуже. Вот, хотя, ну, будет понятно. Понятно хотя бы вам теперь, к чему готовиться.
1: Львы, не поддавайтесь на обещания легких денег. Ради небольшой прибыли сегодня можно совершить такую глупость.
3: Девы, сегодня окружающие будут удивительно легко поддаваться вашему влиянию. Главное, правильно выбрать, куда именно вы собираетесь их вести.
2: Весы, придется за что-то побороться и потратить на это немало сил, к сожалению. Зато после такой тренировки вы будете гораздо лучше подготовлены к следующим испытаниям.
1: Скорпионы, сегодня вам лучше побыть наедине с собой. Друзья и любимые могут подождать. Сейчас вам особенно пригодятся спокойствие и независимость.
3: Стрельцы, кто-то явно вами заинтересуется и может начать активно проявлять внимание. Не исключено, что сегодня в вашей жизни появится новый сюжет.
2: Козероги, внутри проснется настоящий зверь, которому срочно понадобится свобода. Дайте ему выход.
1: А вот Аня уже своему дала. А Водолеи, сегодня стоит уделить время друзьям. Кто-то может нуждаться в вашей помощи, но ждать, пока об этом попросят, не стоит. Проявить инициативу.
3: Ну и закончим рыбами. Сегодня все должно сложиться заметно лучше, чем вчера. И особенно это касается вас самих. Есть шанс исправить то, что вчера явно пошло не по плану.
2: А дальше улыбнула. Хватит жать на эту педальку газа. Мемы и шутки, все, что поднимете настроение.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время улыбаться и время дарить друг другу хорошее настроение. 9 часов 19 минут на Радиус FM, и прямо сейчас улыбнула.
2: Ребят, я надеюсь, вы готовы. Эту шутку я искал все 3 года, которые работал.
3: Давай.
2: Я ее нашел. Меняю двухместную палатку на детскую коляску. Палатка совсем новая, использовалась лишь 1 раз.
1: Хорошо, успешная, хорошая палатка. Так, а у меня вот такой экономический вопрос. Интересно, что подорожало первым, курица или яйцо?
3: О, реально!
1: Вот так.
3: У меня тоже такая, вашу тему, можно сказать. Клетки мозга умирают.
1: Спасибо.
3: Клетки кожи умирают.
1: Угу.
3: Даже клетки волос умирают, Вася знает.
1: Да-да.
3: А жировые клетки, что? И что, душу продали за бессмертие?
1: Не, почему, Аня, у тебя все срослось. А через пару минут в нашем эфире вот этот поворот расскажем, кого в качестве поводыря использовал человек в Аргентине.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
5: Светофор! Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
6: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается сегодня в 17.00 с «Автодрайв» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Из Беларуси, это «Пробудители» на радио СФМ. И прямо сейчас мы готовы рассказать, кого в качестве поводыря использовал житель Аргентины.
1: Вот это поворот!
2: Ой, ребят, увидеть на улице незрячего человека, которого сопровождает собака-поводырь, ну или какой-то человек под ручку, да, это уже ни для кого не новость, этим никого не удивишь. А вот жителям Аргентины пришлось сильно удивиться. Ведь они увидели мужчину, ну, который явно шел не очень уверенно, из чего они сделали вывод, что человек незрячий, но не это главное. Главное, что на поводочке этого человека вела утка-поводырь.
3: Утка.
2: Это потрясающе, это очень неожиданно. Утка-поводырь. Птица держалась немножечко впереди, как будто действительно вот вела его, знаешь, обнюхивала. Я не знаю, утки обнюхивают, что ли?
3: Нет.
2: Наверное, не обнюхивают. Но она вот делала вид, что, знаешь, как-то она как парктроники работала. Вот здесь столбы, вот здесь почтовые ящики, еще что-то. А, впрочем, подтверждения тому, что незнакомец действительно был слеп, нету, ну, потому что, ну, камера не говорит о том, вот незрячий человек или зрячий. Да и насчет утки возникли споры в социальных сетях, где вот просматривали этот ролик, сказали, что, возможно, это не утка, а, возможно, это гусь.
3: Это очень важное, понимаешь, это очень важное уточнение. У меня сестра была в прошлом году, я купила поводок для детей. Знаете такой?
2: Да, поводок для детей,
3: конечно. Да-да-да, они пристегиваются.
2: У нас двое, мы без них никак.
3: Пристегиваются куртки, ребенка, типа, такой поясочек. И он идет. И я с сестрой так прошлась по Гомелю, столько было контента в интернете, я была просто в шоке.
2: Ну и в случае с гусем, в частности, даже и на наших улицах, главное не начинать его крутить.
1: Пробудитель. На Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 9:33 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM. Привет, и мы не заканчиваем, у нас есть что тебе еще рассказать.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел, расскажем, как китайские школьники справляются со стрессом, и тут есть что взять на заметку нам.
4: А потом нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект о том, на какие темы люди жалуются чаще всего.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Привет тебе, рассказывай, что там на дорогах.
5: Всем привет! Проверяем пробки в Минске. Итак, Яндекс.Карты оценивает ситуацию на дорогах в 3 балла. Самая большая пробка образовалась на улице Филимонова от улицы Кедышка до улицы Франциска Скорины. В ней можно потерять целых 13 минут. Также есть затруднения на улице Красной, улице Кубоколоса от проспекта Машерова до улицы Калинина. Там ты потеряешь 8 минут. А теперь информация о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Местами порывистый ветер. Днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Минске плюс 17-19, в Витебске 19-21 со знаком «плюс», в Могилеве плюс 22-24, а вот в Гомеле 24-26 выше нуля. О пробках и погоде рассказывала Олеся Матусевич. Впереди шоу «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус
1: FM. 9:40 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем, как китайские школьники справляются со стрессом. Тут есть что взять на заметку.
0: Смотри, что нашел.
2: И это не какие-то коучи по успешному успеху, по справляльному справляльку. Да, вот этого всего здесь в нашей статье не будет. В Китае школьники очень сильно стрессуют, у них большое количество домашнего задания, это вот эти отметки, вот это все. И для них придумали съедобные домашки. Натурально.
3: Класс.
2: Тетрадь, учебник, то, что можно съесть.
3: Оно же грязное, наверное.
2: Нет, они продаются в магазинах, эти штуки. Они сделаны из специальной какой-то там рисовой бумаги.
3: Бумаги, да.
2: Все очень съедобное, все очень даже местами полезное. И ребенок вот стрессанул, психанул, когда делал там очередную домашку. У него рядом есть геометрия, например, реальная, а рядышком геометрия съедобная. Ну, тут главное не перепутать, разумеется, какую из них есть, а по какой учиться. Но он берет книжку и прям вот от книжки откусывает, проглатывает и все. Не все, естественно, в сети сошлись на том, что это прекрасная идея, потому что они известно, из какой это бумаги сделано, они известно, какая там краска используется. Но, знаешь, вот эти
3: все
2: диваны...
3: Все китайское, могу сказать точно.
2: Как и все в этом мире, да, все китайское. Диванных критиков, которым виднее, естественно, больше. Это вообще хорошая идея.
3: Классная идея, супер.
1: Слушайте, я тут провел параллель с нашей работой, мне кажется, одной едой мы не обойдемся.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
5: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
4: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти.
6: АВ-бай. Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
7: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Реклама. Радиус FM.
8: Your

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 49 минут в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас мы будем слушать комедию, полностью написанную, спродюсированную и озвученную искусственным интеллектом.
2: Нейростендап.
3: Сидели мы недавно с подружками в баре. И словились на мысли о том, что мы очень долго, очень много разговариваем с ними постоянно. И словили на мысли себя, что у нас разговоры по факту-то об одном и том же. Мы постоянно жалуемся либо на работу, либо на парней. Все. Ага. Третьего не дано. Реально. И у нас все разговоры по 6, по 10, 15 часов мы можем там разговаривать. И все об одном и том же. Это так ужасно, как будто бы, нет?
1: Нет, это прекрасно, потому что это юный возраст, и вот все, что ты сейчас перечислила, это потрясающе. Потому что если я собираюсь со своими пацанами, например, то первое, что мы обсуждаем, это анализы, МРТ.
3: Рыбалку?
1: Рыбалку нет, пока до нее еще не дошли. Пока ты, знаешь, как-то вот эти чекапы организма всего, МРТ и прочее. Но это мы, люди, у нас вот такие вот темы, на которые мы постоянно жалуемся. И ты что думаешь на эту тему?
4: У людей есть удивительная способность найти повод пожаловаться вообще в любой ситуации. Даже если все хорошо, это тоже подозрительно. Например, погода. Летом жара невозможная. Зимой холод собачий. Весной опять грязь. Осенью дождь достал. Идеальная погода, видимо, наступает тогда, когда человек находится дома под одеялом. Еще люди любят жаловаться на цены. Купил кофе дорого. Не купил кофе, жизнь вообще никакая. В итоге страдает и кошелек, и настроение. Отдельный уровень — работа. Много работы, я ничего не успеваю. Мало работы, почему мне никто ничего не поручает? Получается, человеку нужен идеальный объем работы, который существует только в отпуске. Многие жалуются на транспорт. Автобус долго едет, такси дорого. Пробки. А когда наконец приехал домой, жалуются, что дома скучно. Самое смешное, человек может жаловаться даже на отдых. Вроде выходные, а уже завтра на работу. Потому что жаловаться — это не всегда про проблему. Иногда это просто способ сообщить миру: я сегодня тоже кое-как держусь.
1: О, у меня есть знакомый, денег нет, так денег нет, где взять деньги? Потом смотришь — Мальдивы, Таиланд, Египет,
3: Турция. Каждый день кофе, по 3 раза в день.
1: Но денег нет.
0: Пробудитель. На Радиус FM.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Светлогорск, Ленина, 67. 19 сентября в 12:00.
2: Горячее предложение. Три цены по 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд» 420 мл 5,90. Тарелка коллекции «Изумруд» 20 сантиметров 7,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены.
1: Реклама.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. I wanna...

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 10 утра в белорусской столице, это «Пробудители» на Радиус FM, и на протяжении 3 часов мы делали все для того, чтобы твой четверг прошел на максимум круто. Я думаю, что у нас получилось, ребят.
2: Шутки, игры, новости, все для тебя звучало на протяжении 3 часов. Если хочешь больше, увидимся с тобой уже завтра, включая Радиус FM, с 7 до 10 утра. Мы на этом месте, твои победители плохого настроения, да?
3: Да, да, да? Все так, на этом все не заканчивается. Мы с тобой увидимся, уже услышимся уже завтра, ну а прямо сейчас самая актуальная информация о том, что происходило в стране и мире. Олеся Матусевич здесь в студии. Привет тебе.
4: Привет. Сейчас расскажу, что станет с белорусскими дорогами и в какой стране будут давать деньги за прочтение книг.
0: В Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
4: Почти 90% белорусов считают себя счастливыми. Так ответили 89,8% участников республиканского социологического исследования Института социологии НАН Беларуси. Несчастными себя назвали 9,9% опрошенных. Еще 0,3% затруднились ответить. Исследование проводилось в июле и августе. В нем участвовали 2045 человек из всех регионов страны. Министерство по налогам и сборам напомнило о необходимости уплатить единый имущественный платеж до 16 ноября. Объединенный налог включает в себя суммы за недвижимость, землю и транспорт за прошлый год. Рассчитать итоговую стоимость и выставить извещение налоговая служба обещает автоматически. Внести деньги можно через личный кабинет, отделение банка, почту или систему ЕРИП по учетному номеру плательщика. Белорусские дороги могут стать более устойчивыми к воздействию соли. Специальный защитный состав сейчас испытывают на площадках «Беларусь-Калия», где дорожное покрытие постоянно подвергается воздействию хлоридов, калия и натрия. Пропитка должна создавать на поверхности асфальта защитную пленку и препятствовать проникновению солевых растворов. Палата представителей США одобрила законопроект о расширении санкций против России, автором которого выступил сенатор Линдси Грэм. Документ поддержали 262 законодателя при 159 против. Инициатива включает рестрикции в отношении высшего руководства Российской Федерации, госкомпаний, а также вторичные санкции, допускающие введение 100% пошлин против стран, покупающих российские нефть и газ. Итоговая версия документа направлена на подпись президенту Дональду Трампу. В Сингапуре запустили программу, в которой жителям платят за чтение книг вместо бесконечного листания соцсетей. Для этого нужно ежедневно читать хотя бы 15 минут и отмечать это на государственном сайте. За каждое чтение начисляются бонусы. За 1000 монеток дают 1 сингапурский доллар. Власти надеются, что такая финансовая мотивация поможет людям вернуть концентрацию и сделать чтение полезной ежедневной привычкой. Коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10. Мастер СМР, асфальтобетонщика, машинистов экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика, автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8023-53-50-997. Это все новости. Впереди прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Местами порывистый ветер. Днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Минске плюс 17-19, в Витебске плюс 19-21, в Могилеве 22-24 со знаком «плюс», а в Гомеле 24-26 выше нуля. В студии была Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

10:32, четверг, на календаре 17 сентября, и мы уже на финишной прямой перед выходными. В четверг у всех нас включается какой-то особенный режим, задачи доделываются на автопилоте, мысли уже где-то в районе вечера пятницы, и песня «Salt» от Ava Max подходит к этому дню просто идеально. Сама певица, кстати, поет про какие-то необычные такие отношения и говорит: «У меня закончилась соль, я больше не буду плакать».

0: А ты задумывался, насколько простая соль – уникальная штука? Вот тебе парочка взрывных фактов. Ну, во-первых, зарплат солью. Слово «зарплата» в английском языке «salary» происходит от латинского «solarium». Так называются деньги, которые выдавали римским работникам специально для покупки соли. И без соли, кстати, мы не сможем работать. Наш мозг передает нервные импульсы, а мышцы сокращаются именно благодаря ионам натрия и вот так называемого хлора, который есть в этой прекрасной соли. Так что, если в четверг тебе тяжело думать, просто знай, тебе не хватает либо отдыха, либо щепотки соли в обеденный суп. Бережем нервы и не проливаем понапрасну соленых слез и уверенно шагаем навстречу пятнице. Ну а чтобы быть готовым к любой прогулке и не попасть под осенний дождь, прямо сейчас узнаем прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: И по данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории сегодня пройдут дожди. Возможны грозы, поэтому зонтики обязательно сегодня с собой берем. В Бресте и Гродно днем обещают 16-18 градусов. В Минске от 17 до 19 тепла. В Витебске сегодня 19-21 градус. В Могилеве 22-24 выше нуля. Ну а в Гомеле сегодня теплее всего 24-26 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама.
3: Начало 2000-х. Разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
4: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь! Реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
0: Реклама. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь! 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Четверг наступил, и если понедельник каким-то тяжелым таким подъемом была среда и экватор, то сегодня тот самый золотой день, когда в воздухе уже отчетливо пахнет предвкушением. Четверг у нас включается особая магия, мы работаем с удвоенной скоростью, потому что на горизонте уже маячит пятничный вечер. И раз уж на календаре у нас четверг, давай найдем главные поводы улыбаться прямо сейчас. Один из них — это 10 топовых треков подряд в нашем эфире без рекламы разговоров. Послушаем Fastboy и Rafa с треком Wave. Во-вторых, прозвучит Tame Impala с треком Dracula. Так, мы немножко на расслабоне. Трек, который подарит тебе чувство расслабленности. Ну и раньше всех в нашем эфире Naked и Portugal The Man с треком Glide. Не забудь, сегодня особый день, мы подводим итоги нашего музыкального тестирования за эту неделю. Если ты еще не успел зайти на сайт radiosfm.by, заходи прямо сейчас, отдавай свои голоса за любимые новинки, узнавай, кто заберет суперскую умную колонку с Алисой. Ну и прямо сейчас пройдемся по актуальным новостям. В Беларуси 11 часов. Привет, это Radius FM. Передаю микрофон Олесе Матусевич, которая готова рассказать тебе самые актуальные новости.
2: Привет, Кирилл. На этот раз расскажу, какая акция проходит в Гродно ко Дню народного единства и куда подала заявку Канада.
0: В радиусе новостей.
2: Более 80% белорусов прежде всего ощущают себя гражданами Беларуси. Такие данные получил Институт социологии НАН Беларуси по итогам республиканского опроса. 81,7% участников назвали себя гражданами Беларуси, 11,8% – жителями своего города или населенного пункта. Еще 4,1% ощущают себя гражданами мира, а европейцами – менее 1%. Во всех школах страны сегодня ко Дню народного единства проходит единый урок в рамках программы «Я, моя семья, моя родина». Главная цель занятия – сформировать у школьников уважение к истории страны и разъяснить значение воссоединения белорусов в 1939 году. Для младших классов урок организован в игровой форме. Ученикам 5-9 классов рассказывают об истории и значении даты, а старшеклассникам – о миролюбивой политике государства и вопросах национальной безопасности. А вот в Гродно к этому дню запустили необычную акцию. На троллейбусном маршруте номер 9 провел экскурсию учитель истории. Пассажирам рассказывали о событиях 1939 года и воссоединении страны, используя в качестве наглядных пособий улицы, памятные места и знаковую архитектуру города. Сам урок прошел на базе уникального ретро-троллейбуса конца 1980-х годов, последнего ходового советского экземпляра в Беларуси, который выезжает на линии только по праздникам. Канада официально подала заявку на вступление в Объединенный экспедиционный корпус – оборонную инициативу под руководством Великобритании, объединяющую 10 стран Северной Европы. Помимо расширения военного альянса, стороны обсудили кооперацию в рамках программы по созданию истребителя шестого поколения, а также укрепление экономического взаимодействия и совместной разработки в сфере искусственного интеллекта. Российские и китайские ученые создали молекулы, заставляющие раковые клетки уничтожать собственную защиту. Разработка лишает опухоль белка протектора на 84%, после чего раковые клетки гибнут. На испытаниях у мышей рост опухолей замедлился почти вдвое без побочных эффектов. И последнее. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это все новости. Впереди прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Местами порывистый ветер. Днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Минске плюс 17-19, в Витебске 19-21 со знаком «плюс», в Могилеве плюс 22-24, а вот в Гомеле 24-26 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Впереди только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

Прямо сейчас на Радиус FM отгремел монументальный, классный топовый трек «Titanium» от Дэвида Гетта и Си. Вы когда-нибудь слышались этот текст? Сия поет: «Вы справляетесь и вы стреляете в меня, но я не падаю, я титановая». Согласись, идеальный девиз для четверга и в 11 часов, когда на тебя сыплются правки, новые задачи, звонки и дедлайны, только и остается, что стоять посреди офиса и чувствовать себя сделанным из чистого титана, который не пробить никаким рабочим хаосом. И, кстати, из психологии

0: физической стойкости. Раз уж Сия поет про титановую броню, держи пару классных и быстрых лайфхаков, как включить свой режим титана, если рабочий стресс подбирается слишком близко. Первая техника называется заземление. Если чувствуешь, что закипаешь, посмотри вокруг и мысленно найди 5 синих предметов, 4 разных звука, 3 вещи, которые можно потрогать, 2 приятных запаха и сделай один глубокий вдох. Ну и эффект супергероя. Психологи доказали, что если вставать и, в принципе, расправить плечи, поставить руки на бока и постоять так всего 2 минуты, уровень гормона стресса снижается на 20%, а уверенность взлетает до небес. Так что держим осанку, включаем внутренний титан и легко доживаем этот четверг. Ну а чтобы никакие капризы природы не смогли пробить твою титановую защиту, давай прямо сейчас узнаем прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. В Бресте и Гродно 16-18 градусов, в Минске 17-19 тепла. В Витебске сегодня от 19 до плюс 21, в Могилеве 22-24 со знаком плюс, ну а в Гомеле сегодня 24-26 выше нуля.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Реклама.
4: Алиса, как слушать музыку без подписки?
5: Все просто. Слушай «Радиус FM».
4: Алиса!
5: Уже включаю.
6: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно

0: 11.47 на Radius FM. Только что отгремел ультразажигательный трек Dance от Дерзкий Слейтер. И свежий трек, и название переводится максимально просто «Танцуй». И это идеальный призыв для середины четверга, давай будем честными. В это время на рабочий день часто напоминает специфический какой-то танец. Сначала танцы с бубном вокруг зависшего компьютера, потом вальс с папками документов, а под конец у нас какой-то динамичный слэм на срочные пересменки с коллегами случается. Но Слейтер предлагает другой вариант — скинуть напряжение, включить ритм в наушниках и выдать свой лучший победный танец прямо в кресле. Главное, следи, чтобы шеф в этот момент не зашел в кабинет, а то придется объяснять, что это новый метод повышения производительности. Ну а если хочешь, чтобы именно твои драйвовые треки поднимали нам всем с первых строчек настроение, у тебя есть прямая возможность на это повлиять. Не забывай, что на radiusfm.by идет вовсю голосование за топовых исполнителей, которые завтра в нашем топ-чарте в 17 часов войдут в двадцатку лучших и сильнейших. Обязательно голосуй, заходи, ставь значок лайка, и совсем скоро, завтра мы подведем итоги и в нашем хит-параде выберем лучших золотых исполнителей, которые будут поднимать тебе настроение. Ну а мы с тобой услышимся в следующем часе, а до конца этого послушаем Минелли и авторскую программу от Натальи Ленской, которая называется «Вселенские истории».
1: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
3: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
4: Организатор – Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк Беловежская пуща» 16+.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь! Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Саша и Маша. Они почти не были похожи. Он любил проводить вечера дома, она постоянно искала компанию. Один гордился своей профессией, другая искала свое дело. Но при этом обоим было важно чувствовать, что они не одни.
3: Почему человеку вообще так важно быть частью какой-то группы?
2: Потому что чувство принадлежности – одна из важных человеческих потребностей. Нам важно знать, есть люди, для которых мы значимы. Есть место, где нас ждут. Есть что-то, о чем мы можем сказать – это наш. Так формируется ощущение связи с другими людьми и одновременно понимание самого себя.
3: То есть фраза «я не один» психологически действительно много значит?
2: Очень много. Когда человек чувствует себя частью семьи, дружеского круга, коллектива или другого сообщества, ему проще переживать трудности. Поддержка дает ощущение, что с проблемами не обязательно справляться в одиночку. Но здесь есть важный момент. Принадлежность не должна требовать от человека перестать быть собой.
3: А разве для единства не нужно быть похожими?
2: Не обязательно. Можно любить разную музыку, по-разному смотреть на жизнь, иметь разные характеры и все равно объединяться вокруг того, что действительно важно. Семья остается семьей не потому, что в ней все одинаковые. Друзья остаются друзьями не потому, что никогда не спорят. А люди чувствуют себя частью общего, когда понимают, у нас есть что-то, что мы ценим вместе.
3: Получается, настоящее «мы» не отменяет «я»?
2: Именно так. И это, пожалуй, самое важное. Здоровое чувство принадлежности не говорит «будь таким, как все». Оно говорит «ты можешь оставаться собой и все равно быть частью чего-то большего». Это способность очень разным людям видеть то, что их связывает. Помогать друг другу и чувствовать «есть не только мое и твое, есть еще и наше». И, возможно, именно из таких простых ощущений «нас ждут, мы вместе, мы можем помочь друг другу» и начинается настоящее единство.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну вот согласись, красивый промежуток времени 12.00. Полдень. Давай на чистоту. Прямо сейчас происходит в жизни нашего любимого слушателя. Самое интересное. Первая половина офиса в эти минуты совершает самый быстрый марш-бросок дня в сторону обеда. Главное, на этом пути не встретить в коридоре начальника с папкой срочных вопросов. Вторая половина слушает прямо сейчас топовый трек в эфире Радиус FM. И будем надеяться, что нас будет гораздо больше. Мы устроим масштабный open-air под десятку топовых треков без рекламы разговоров в эфире Радиус FM. Послушаем группу Эйола с треком «Хамай». До этого Алан Уокер и Дэя «Heart Over Mind». Ну и раньше всех Тедди Свимс, красавчик, который через пару минут подарит тебе трек «Mr. Know It All». Где бы ты сейчас ни был, на обеде, за рулем или на финишной прямой перед перерывом, лови главный обеденный лайфхак. Если отложить все горящие рабочие чаты ровно на полчаса, мир не рухнет, зато твой обед станет в два раза вкуснее, а уровень счастья поднимется до небес, потому что рядом с тобой Радиус FM. 12 часов в Беларуси. Привет, ты на Радиус FM. Влад Рудяков готов рассказать актуальные новости к этому часу. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, сколько стоит новая версия популярного белорусского кроссовера и во сколько превратились 2 доллара, потраченные на билет лотереи.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня в Беларуси отмечают День народного единства. В стране проходят концерты, выставки и другие праздничные мероприятия. Практическая возможность для граждан. Бесплатные консультации нотариусов, которые сегодня проводят по вопросам наследства, доверенности и завещаний и сделок с недвижимостью. Для получения консультации необходимо обратиться лично в нотариальную контору или бюро. 90% участников республиканского социологического исследования положительно оценили деятельность президента Беларуси по обеспечению безопасности внутри страны. При этом большинство опрошенных также высоко оценили работу главы государства по сохранению мира. Положительный ответ дали 89,8% респондентов. Исследование Институт социологии НАН Беларуси провел в июле и августе, опросив 2045 человек из всех регионов страны. В Беларуси начались продажи новой версии кроссовера Bill GX50. Цена от 54 900 рублей с учетом трейд-ин и от 58 900 рублей без него. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Габариты кроссовера не изменились, но обновились интерьер и экстерьер. В Литве начались крупномасштабные военные учения «Гром Перкунаса-2026». В них участвуют около 4200 военнослужащих, а также службы 10 муниципалитетов. Военные отрабатывают взаимодействие с гражданскими службами и союзниками по НАТО. Учения продлятся до 15 октября. В стране будет перемещаться военная техника и использоваться имитационные боеприпасы и пиротехника. 2 доллара превратились для жителей Иллинойса в выигрыш в 450 миллионов долларов. Мужчина купил билет лотереи Powerball, который принес ему джекпот в размере более миллиарда долларов, но забрать всю сумму сразу он решил единовременной выплатой. Победителя искали целый месяц, он пожелал остаться анонимным. По его словам, после объявления о выигрыше он испытал шок, неверие и радость. И в завершение. Радиус FM всегда под рукой. Скажи «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, возможны грозы, местами порывистый ветер. Днем в Бресте и Гродно плюс 16-18, в Минске плюс 17, плюс 19. В Витебске 19-21 градус тепла, в Могилеве плюс 22-24. Теплее всего в Гомеле, там 24-26 градусов тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь! Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Топовый трек, 12 часов 31 минута, «Сладкая гармония» называется. Но будем честными, четверг, 12 часов дня — это момент, когда до истинной гармонии в душе остается либо чашка хорошего кофе, либо возможность закрытия в кабинете и хотя бы пару секунд просто поорать в подушку от количества входящих задач. Кстати, об Оре, как о методе достижения гармонии. В Сан-Франциско провели гениальный флешмоб. Больше 100 человек собрались на берегу Тихого океана, чтобы просто от души поорать на воду и скинуть накопившийся стресс. Вот это я понимаю. Программа была солидная. Сначала разминка, потом конкурс на самый мощный вопль, и в финале оглушительный коллективный крик в сторону горизонта. Ну а чтобы восстановить сорванные связки, всех участников после этого накормили свежими фруктами. Классно, на самом деле. Эффективная арт-терапия. Вот представь, если бы мы в Минске организовали такой флешмоб на берегу Минского моря. Собрались бы всем офисом, выплеснули на воду все свои дедлайны, годовые отчеты, несостоявшиеся отпуска, а потом спокойно пошли бы кушать яблоки. Главное — предупредить спасателей на пляже, чтобы они не решили, что на город напали какие-то инопланетяне. Так что, если чувствуешь, что стресс к тебе подбирается все ближе и ближе, не держи в себе. Выпусти парочку эмоций и настраивайся только на позитивную волну. А этот позитив тебе, кстати, обеспечит Радиус FM и через считанные минуты Шаус и Кап Спорт с треком Only You на низком старте. Не переключайся.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. В Бресте и Гродно днем 16-18 градусов, в Минске 17-19 тепла, в Витебске сегодня от 19 до плюс 21. В Могилеве 22-24 градуса, ну а в Гомеле сегодня теплее, 24-26 выше нуля.
1: Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
1: Реклама.

0: на Радиус FM.
1: 12.38. Всем внимание, кто настроен прогнать обеденную сонливость и зарядиться мощнейшим драйвом. У нас в эфире Gift Time. Сегодня на кону шикарный приз, персональный абонемент в крупнейшую фитнес-сеть «Адреналин». И напоминаю про наши новые ультрапростые правила. Чтобы забрать приз, тебе больше не нужно запоминать сложные ники. Прямо сейчас заходи просто в Telegram и находи аккаунт Радиус FM по номеру телефона +375 44 595 5569. Не успел записать? Давай еще разок. +375 44 595 5569. Находи аккаунт Радиус FM и будь готов отправить верный вариант ответа. И вот наш свежий вопрос на прокачку твоей спортивной эрудиции. Все мы знаем, как полезно делать разминку и суставную гимнастику перед тренировкой. А задумывался ли ты, какой сустав в человеческом теле является самым подвижным и гибким, благодаря чему мы можем выполнять рекордное количество разных движений? Вариант 1 – тазобедренный сустав. Вариант 2 – плечевой сустав. И вариант 3 – коленный сустав. Знаешь, какая часть нашего тела бьет все рекорды по подвижности? Скорее открывай Telegram, находи наш аккаунт и присылай правильный вариант ответа. У тебя ровно 2 трека, чтобы подвести итоги и прислать свою версию. И совсем скоро, буквально через 5 минут, я назову имя победителя. Победителя и правильный вариант ответа.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12.46, красота. Весь телеграм-чат Радиус FM завален твоими сообщениями. Пользователей у нас много. Еле долистался в самое начало, чтобы выбрать победителя, который самым первым справился правильно со своим заданием. Я напомню, наш спортивный вопрос: какой сустав в человеческом теле является самым подвижным и гибким? И правильный вариант ответа под номером 2. Это плечевой сустав. Именно плечевой сустав обладает шаровидным строением и максимальным диапазоном движения во всех плоскостях. И вот эти вот аплодисменты прямо сейчас я включаю для нашей слушательницы Анастасии. Настя, номер телефона заканчивается на 3617. Настя, подари всем счастье. А мы, в свою очередь, дарим тебе абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин» на целый месяц бесплатных занятий. Ну а для всех, кто хочет развивать гибкость, силу и поддерживать свое тело в идеальной форме, я напомню, что 27 фитнес-клубов по всей Беларуси — это «Адреналин». Крупнейшая сеть фитнес-клубов страны, тренажерные залы, бассейны, сауны, групповые тренировки — все для твоего результата. Ну а теперь еще новый клуб еще открыт на Грушевке в Минске. Начни тренироваться уже сегодня. «Адреналин» выбирает тысячи, присоединяйся и ты.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Реклама.
5: Папа, а какой сегодня день?
6: Сегодня 17 сентября, День народного единства.
5: Ого! А что это за праздник?
6: Это очень важный день для каждого белоруса. Он напоминает, какой ценой досталось национальное и территориальное единство, а также о необходимости сохранять нашу культурную и языковую идентичность.
7: Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь!
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: И не только 10 топовых треков нон-стоп, но еще 4-й классный топовый день недели, который как-то красиво превращается у нас с тобой в мини-пятницу. Самое главное — улыбаться почаще, пошире и ловить от этой жизни самые крутые моменты, которые тебе обеспечат наши исполнители, среди которых сегодня Hate Me от Pink. Также послушаем Кайго и Ava Max Whatever. Whatever. Все, режим караоке выключаем. Ну, раньше всех в нашем эфире Дмиана Давид и его Next Summer. Оставайся на волне топовой музыки. Не обязательно заходи на сайт radiosfm.by, голосуй за своих любимчиков, отдавай им свои лайки, чтобы они как можно чаще появлялись в нашем эфире. Ну а сейчас обсудим с тобой самые актуальные важные новости, после чего запустим музыкальный нон-стоп. Беларуси 13 часов. Привет, это Радиус FM. Ну и обещанный выпуск новостей от Влада Радюкова прямо сейчас в студии Радиус FM. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, сколько дорог в Беларуси станут асфальтовыми и что общего у человека и тираннозавра.
0: В Радиусе новостей.
2: Беларусь и Бразилия намерены наращивать взаимную торговлю и расширять производственную кооперацию. Об этом заявили по итогам белорусско-бразильских межмидовских консультаций в Бразилии. Стороны договорились возобновить работу совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Среди перспективных направлений – сельское хозяйство, промышленность и инвестиции, в том числе совместное производство тракторов и другой сельхозтехники. В Беларуси до конца года 156 километров гравийных дорог получат твердое покрытие. Работы проведут в том числе в 34 агрогородках, сообщил первый заместитель министра транспорта и коммуникации Григорий Глазко. В целом, в ближайшие 5 лет на развитие дорожной сети планируют направить 19 миллиардов рублей. За это время намерены отремонтировать не менее 25 тысяч километров дорог и 500 мостов. В Могилеве сегодня стартует второй этап республиканского турнира по настольному теннису «Кубок надежд». Соревнования среди юношей и девушек 2013 года рождения и младше продлятся до 19 сентября. По итогам двух этапов определят победителей и призеров турнира. Президент США Дональд Трамп допустил полный отказ от торговли с европейскими странами, с которыми у США сохраняется дефицит торгового баланса. Об этом он заявил на встрече со сторонниками в Северной Каролине, сообщает ТАСС. Трамп утверждает, что США не нуждаются в европейских товарах, поскольку могут обеспечить себя автомобилями, древесиной и продовольствием. Температура тела тираннозавра составляла около 36 градусов, примерно как у человека. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучив химический состав окаменелых зубов древнего хищника. Исследователи проанализировали три зуба и по структуре соединений в эмали определили температуру тела животного. Метод планируют проверить на других видах динозавров. И в завершение. У тебя смартфон на Android? Скачивай приложение Radius FM в Google Play или App Gallery. Слушай прямой эфир в отличном качестве, где бы ты ни находился. Топовая музыка всегда в твоем телефоне. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь ночью, преимущественно по востоку страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. В Минске ночью +7, +9, днем +17, +19. В Витебске ночью +9, +11, днем +17, +19. В Гродно ночью +8, +10, днем +18, +20. В Бресте ночью +8, +10, днем +19, +21. В Могилеве ночью +9, +11, днем +19, +21. В Гомеле ночью +10, +12, днем +20, +22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: Единая история, единый народ.
0: С Днем народного единства, Беларусь! Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: 9.32 только что отгремел культовый разрывной танцевальный хит мистер Саксо Бит от зажигательной Александры Стан. И кажется, звук этого знаменитого саксофона способен пробить абсолютно любую обеденную дремоту. И прямо сейчас, в это время, когда рабочая активность после сытного обеда стремительно куда-то катится к нулю, трек про мистера Саксо Бита работает получше любого крепкого эспрессо. Вроде сидишь, пытаешься делать серьезный вид над отчетом, а ноги под столом уже сами отбивают этот ритм. И, кстати, об оригинальных вещах, которые поднимают настроение лучше любого кофе, ученые заметили странный тренд. Китайская молодежь сейчас массово скупает нарочито какие-то непонятные странные вещи. Обычные красивые сувениры они считают слишком какими-то скучными и безликими, поэтому выбирают нелепые игрушки и безумные аксессуары, которые как минимум заставляют улыбнуться. Эксперты говорят, красота утомляет, а нелепость дарит эмоции. Вот это я понимаю подход к жизни. Вот представляешь, если бы у нас в офисе ввели такой тренд, набор необычных кружек года или самую странную ручку в отделе. Так что не бойся выделяться, отражай сам себя, что вызывает искреннюю улыбку, и держи позитивный настрой. Ну а чтобы капризы осеннего неба не испортили нам настроение на весь оставшийся день, давай срочно узнаем, что приготовили нам синоптики.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь ночью преимущественно по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью 7-9 градусов, днем 17-19. В Витебске в ночные часы передают от 9 до 11 тепла, днем 17-19 со знаком «плюс». В Гродно ночью плюс 8, плюс 10, днем 18-20 тепла. В Бресте ночью обещают от 8 до 10 градусов, днем плюс 19, плюс 21. В Могилеве ночью 9-11, днем 19-21 выше нуля. Ну а в Гомеле ночью 10-12 градусов, днем от 20 до плюс 22.

0: только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
2: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в добро.

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Реклама.
3: Шоу с толком.
2: Сегодня в шоу с толком.
4: У нас в гостях врач-неонатолог Александра Борисенко, которая расскажет нам о своей профессии и развеет популярные мифы.
2: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
1: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
2: ИИ-помощник
3: «Нормативка Бай».
2: Быстро, четко, надежно.
0: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ-бай.
5: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Реклама.
6: Мама, я знаю, что сегодня День народного единства, но почему это важный праздник?
7: Потому что он посвящен началу освободительного похода в 1939 году. Тогда Красная Армия воссоединила белорусский народ, разделенный по условиям Рижского мирного договора. Это важное событие для белорусов, ведь тогда впервые за многие века белорусский этнос обрел территориальную целостность. То есть мы, белорусы, начали жить на единой, общей территории.
8: Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь! Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас четверг, 17 сентября. И четверг — это день предвкушения. Рабочая неделя подходит к своему логическому завершению. До пятницы остался всего один шаг. И самое главное правило на сегодня — это не начинать никаких масштабных проектов. Четверг создан для того, чтобы спокойно подтянуть какие-то хвосты, разгрузить голову и уже переключаться на предвыходной ритм. И по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Напоминаю, это десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты самая топовая мировая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Ларин с треком «Тату». Мощное начало, согласись. Также послушаем с собой Фьючи и их с треком «This Kind of Love». Ну и самым первым у нас прозвучит топовый трек «Magnetic». Вот на таком настроении и будем двигаться ближайшие 30 минут, но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. В столице 14.01, привет-привет. А прямо сейчас о самых актуальных событиях к этому часу нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, как белорусы оценивают деятельность президента и почему Жерар Депардье больше не хочет сниматься в кино.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси за годы независимости выстроена система борьбы с коррупцией. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вальфович, приветствуя участникам заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции. По его словам, систему координирует Генеральная прокуратура, а законодательство регулярно корректируется с учетом правоприменительной практики и международного опыта. Заседание Совета проходит в Минске с участием представителей 7 стран СНГ. 81,2% участников республиканского социологического исследования положительно оценили деятельность президента Беларуси по укреплению международного авторитета страны. Еще один заметный показатель – развитие регионов. Его успешным назвали 75,4% опрошенных. Исследование Институт социологии НАН Беларуси провел в июле и августе. В нем участвовали 2045 человек из всех регионов страны. Видео «Биэлбай» завтра отмечает 2 года и приглашает минчан на праздник. В Музее наивного искусства состоится творческая встреча с ведущими Татьяной Рудаковской и Викторией Сенкевич. Начало в 13 часов. Также гостей ждут экскурсии по музею и мастер-класс по созданию карты желаний. Праздничная программа продлится до 20 часов. Вход свободный. Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих на белорусско-украинской границе. Обмен состоялся сегодня в пункте пропуска Новая Гута. Россия передала Украине 252 тела, Украина – 23 тела погибших военнослужащих. Беларусь продолжает предоставлять площадку для проведения таких гуманитарных обменов. Жерар Депардье больше не хочет сниматься в кино и переживает тяжелый период из-за судебных разбирательств. Об этом рассказал продюсер Арно Фриле, который работал с актером около 20 лет. По его словам, судебные процессы серьезно сказались на Депардье, как морально, так и профессионально. В мае прошлого года актера во Франции приговорили к 18 месяцам условного заключения по делу о сексуальных домогательствах. И в завершение. Напомни свой дом топовой музыкой в 1 секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США – 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 59 копеек, 10 китайских юаней – 4 рубля 52 копейки. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь ночью преимущественно по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. В Минске ночью плюс 7, плюс 9 и днем плюс 17, плюс 19. В Витебске ночью плюс 9, 11, днем плюс 17, 19. В Гродно ночью плюс 8, 10, днем плюс 18, 20. В Бресте ночью плюс 8, 10, днем плюс 19, 21. В Могилеве ночью плюс 9, 11, днем плюс 19, 21. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь! Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

ночью только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: сладкое, но с приветом. Эх, Эйва Макс. Все мы иногда смотрим на знакомого вот и думаем, вроде с виду нормальный человек, да, а внутри ну просто что-то непонятное творится. Но ладно, еще люди. Тут ребята из Стэнфорда пошли дальше и решили пересадить ткани человеческого мозга обычным мышкам. Зачем? Они хотели изучать болезни. А в итоге грызуны начали соображать лучше многих из нас. И ученые теперь спорят про этику и боятся, что мыши обретут сознание. Ну, самое главное, чтобы они глупости не натворили, а с остальным уже как-нибудь да разберемся. Так что пока грызуны прокачивают свой интеллект, ты просто выдохни и расслабься. Ну, а вот чтобы завтрашний день прошел вообще без сюрпризов, давай послушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь ночью, в основном по востоку страны, пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 17, плюс 19. В Витебске ночью 9, 11, выше 0. А днем 17, 19 со знаком плюс. В Гродно ночью от 8 до 10, выше 0. А днем плюс 18, плюс 20. В Бресте ночью 8, 10 со знаком плюс. Днем плюс 19, плюс 21. В Могилеве ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 19, плюс 21, а в Гомеле ночью 10-12 выше нуля, а днем 20-22 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Горячее предложение. Три цены по 22 сентября. Кофе растворимый «Жакей Триумф». 8,99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни «Азелит». 8,99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама.
5: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
6: Думаем дальше. Какие еще варианты?
5: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Вот честно, была бы моя воля, я бы законодательно запретил включать такие треки в середине дня. Ну, потому что сидеть ровно под этот трек, ну, это на самом деле чистое издевательство над всем телом. Но это все не нужно держать в себе. И даже нейробиологи недавно докопались до одной истины, что оказывается, когда ты просто хаотично дергаешься под музыку хотя бы 40 секунд, мозг мгновенно сбрасывает четверть дневного стресса и выдает дофамин так, как будто, ну, тебе только что пришла премия, которую ты, ну, вообще не ждал. То есть все эти суровые люди, которые в пробке за рулем внезапно начинают кивать головой, они не странные, они просто проходят такую мини-терапию и сбрасывают весь накопившийся стресс за день. Так что если тебе прямо сейчас захотелось устроить свой сольный концерт посреди комнаты или даже офиса, то не стесняйся, давай только в путь. Сбрасывай снова уже весь этот стресс и всю эту усталость. Ты на Радиус FM, не переключайся, здесь самые топовые треки, под которые можно легко сбросить весь стресс, ну а также слушаем авторскую программу от Олеси Матусевич «Технодзен», где узнаем чуть больше из мира техники.
1: Реклама.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
4: Организатор – Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк «Беловежская пуща». 16+.
1: Реклама.
5: Папа, а какой сегодня день?
6: Сегодня 17 сентября. День народного единства.
5: Ого! А что это за праздник?
6: Это очень важный день для каждого белоруса. Он напоминает, какой ценой досталось национальное и территориальное единство, а также о необходимости сохранять нашу культурную и языковую идентичность.
7: Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь!
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Технологии будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Каждый раз, когда пытаешься нормально почистить зубы ирригатором, струя воды летит куда угодно, только не в нужные межзубные промежутки, превращая процесс в хаотичную утреннюю процедуру. Знаменитый бренд Dyson решил применить свои инновации к гигиене рта и создал безумно технологичный девайс, которым ты точно не промахнешься. О нем я расскажу тебе прямо сейчас.
0: Технодзен.
2: Представь себе умную электрическую зубную щетку Dyson Camera Jet со встроенной микрокамерой и ирригатором прямо на головке устройства. Встроенная камера считывает до 28 кадров в секунду и использует алгоритмы, чтобы автоматически направлять точную струю воды ровно в труднодоступные места между зубами. При желании ты можешь подключить девайс к смартфону и в реальном времени наблюдать за чисткой рта через фирменное приложение. Выглядит щетка в лучших традициях бренда. Футуристично, стильно и в узнаваемом премиальном дизайне. Главный и весьма ощутимый нюанс устройства – это ценник. Он в $500. Так что гаджет явно рассчитан на тех, кто готов платить внушительную сумму за максимизацию ухода за зубами. Но для фанатов передовых технологий и бренда Dyson этот девайс станет идеальным гаджетом, который превращает банальную чистку зубов в высокоточный и стильный ритуал. Лично я считаю, что, как по мне, проще пользоваться обычным ирригатором, если вы там не стоматолог и не помешаны на своих зубах. А для обычных людей цена в 1500 белорусских рублей не каждому доступна.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки. На

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. На связи все так же Леша Якимович. У нас все тот же четверг и все то же 17 сентября. Ну и четверг, это знаешь, день, когда нужно максимально снизить планку требований к себе и перестать в целом усложнять эту жизнь. Основная работа за неделю уже сделана, так что сегодня самое главное действовать просто в сберегающем режиме, радоваться простым вещам и защищаться от лишних задач. Ну и по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты, самая топовая музыка, и давай послушаем с тобой «I like the way you kiss me». Также услышим трек «Greedy» от Тейт Макрей. Ну и самым первым прозвучит Алекс Уоррен с треком «Ordinary». Вот на таких вайбах и будем двигаться ближайшие 30 минут, так что никуда не переключайся, выкручивай звук на максимум и просто кайфуй. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 15.01, привет-привет. О самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радиков. Слушаем.
2: Сколько стоит самая доступная версия белорусского кроссовера и как китайский бортпроводник испугал россиянку?
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси сегодня отмечают День народного единства. Праздник связан с событиями 17 сентября 1939 года, когда произошло воссоединение Западной Беларуси с БССР. В этот день по всей стране проходят концерты, выставки, встречи и другие тематические мероприятия. День народного единства отмечается как государственный праздник с 2021 года. В Беларуси начались продажи новой версии городского кроссовера BLG X50. Стоимость автомобиля начинается от 54 900 рублей при сдаче машины по программе Trade-in и от 58 900 рублей без нее. Для покупателей доступно льготное кредитование на срок до 10 лет с процентной ставкой от 0,01% и первоначальным взносом от 25%. Новая версия получила 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. В Витебской области открыли движение по реконструированному участку трассы Р-46 Лепель-Полоцк границы России. Обновлено более 60 километров дороги. После ремонта несущую способность полотна увеличили до 11,5 тонны, а на трассе установили новые мосты, освещение и барьерные ограждения. Также оборудовали более 50 автобусных остановок и почти 5 километров тротуаров. Еврокомиссия предложила запретить детям младше 13 лет пользоваться социальными сетями. Для подростков от 13 до 15 лет планируют разрешить только ограниченные аккаунты, которые создают и контролируют родители. Пользоваться ими можно будет не более часа в день. Предложение также предусматривает обязательные требования по безопасности для пользователей от 15 до 18 лет. Китайский бортпроводник напугал россиянку запиской о том, что самолет падает. Девушка рассказала, что спала во время полета, когда сотрудник разбудил ее и передал записку. Позже выяснилось, что бортпроводник ошибся при переводе. Он хотел сообщить пассажирам, что самолет снижается. Неловкий эпизод девушка опубликовала в своем блоге. И в завершение. Слушать Радиус FM стало еще удобнее. Ищи наше приложение для Android в Google Play или App Gallery. Отличное качество звука и удобная работа на экранах смартфонов и автомобилей. Скачивай и будь на волне топовой музыки. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь ночью, преимущественно по востоку страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. В Минске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 17, плюс 19. В Витебске ночью плюс 9, 11, днем плюс 17, 19. В Гродно ночью плюс 8, 10, днем плюс 18, 20. В Бресте ночью плюс 8, 10, днем плюс 19, 21. В Могилеве ночью плюс 9, 11, днем плюс 19, 21. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, это Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь! Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Знаешь, о чем на самом деле этот трек? Про человека, который изо всех сил держится за хоть какую-то стабильность, когда все вокруг штормит. Мол, не отпускай меня, пожалуйста. Знакомое чувство, да? И вот говоря о тех, кто держится за жизнь мертвой хваткой, да и вообще в целом не паникует. В общем, в Рио-де-Жанейро одна обезьяна сбежала с балкона многоэтажки, просто спустившись по строительному канату, как бывало спецназовец. Забавно, да? Местные в шоке и уже требуют взять ее в полицию для каких-нибудь тайных операций. Я на самом деле понимаю, вот представь ситуацию. Ты делаешь что-то нелегальное, а из форточки на 15 этаже вылезает старший лейтенант Макака и просит предъявить документы. В общем, если тебе иногда кажется, что твоя ловкость по утрам оставляет желать лучшего, то расслабься, нам всем есть чему поучиться у этих бразильских приматов. Самое главное, крепко держать свой канат жизни и не терять сцепление с реальностью. Но чтобы тебя завтра случайно не сдуло во время твоих личных подвигов, давай посмотрим, какую погоду нам подготовили.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь ночью в основном по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 17, плюс 19. В Витебске ночью 9-11, выше 0, днем 17-19, выше 0. В Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 18, плюс 20. В Бресте ночью 8-10, выше 0, днем плюс 19, плюс 21. В Могилеве ночью от 9 до 11, выше 0, днем плюс 19, плюс 21. В Гомеле ночью 10-12 тепла, а днем 20-22 со знаком плюс.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках.

0: Трек про тот самый редкий миг, когда ты вдруг четко осознаешь: так, стоп, а зачем я вообще сейчас это делаю? И обычно такое прозрение прилетает, когда ты уже полчаса с пеной у рта споришь с кем-нибудь в комментариях под каким-нибудь постом. Так что если ты сегодня принимаешь немного странные решения, то не парься, все хорошо. Это не ты, это твой мозг просто так сработал на опережение. В любом случае, ты большой молодец, а с мозгом мы еще в целом успеем договориться, времени еще полно. Не переключайся ты на Радиус FM и слушай самые топовые треки.
1: Реклама. Есть смаки, которые остаются с нами на все життя. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, блендвица, сало, сальтисон. Как колись у бабули. Просто, щедро и от души. Мы заховали этот смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
2: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама.
3: Папа, а ты знаешь, почему День народного единства отмечается именно 17 сентября?
4: Потому что именно в этот день, в 1939 году, Красная Армия начала поход, в результате которого Западная Беларусь была присоединена к Белорусской ССР.
3: А что значит «присоединена»?
4: А то, что в 1921 году, после Рижского договора, западные территории Беларуси и Украины отошли Польше, а Красная Армия вернула их обратно в состав БССР.
5: Единая история, единый народ.
6: С Днем народного единства, Беларусь!
7: Радиус FM. Заряжающие треки.
8: Радиус FM. Модная музыка.
9: Радиус FM. Горячие новинки.
10: Радиус FM. Музыка днем и ночью.
11: Радиус FM. Волна топовая.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Четверг, 17 сентября. На связи все так же Леша Якимович. И календарь уверенно приближает нас к долгожданным выходным. Ну и четверг — это день, когда рабочие задачи решаются в целом на автомате, а в голове уже потихонечку, помаленечку настроятся планы на вечер пятницы. И чтобы остаток недели прошел на одном дыхании, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты — самая топовая музыка. И послушаем с тобой трек «Don't Leave» от Миша Миллер. Также у нас прозвучит Элма с треком «Summer Really Hurt Us». Ну и самым первым в твоей динамике залетит Альберт Брайт с треком «Wild». В общем, настраивайся на волну Радиус FM, делай звук на максимум и переходи в режим уикенда вместе с нами. Ты на Радиус FM, не переключайся, и слушаем самые актуальные новости к этому часу. Столица 16.01. Привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, где открылся зарядный дискаунтер и как собака в США пыталась подружиться с грабителем.
0: В радиусе новостей.
2: Рост ВВП Беларуси за январь-август замедлился до 1,9%. В июле по итогам 7 месяцев показатель составлял 2,1%. По данным Белстата, на динамику экономики повлияли, в частности, более поздние сроки уборки зерна и рапса. Власти рассчитывают по итогам года обеспечить рост ВВП на 2,8%. В Гродно сегодня на маршрут номер 9 вышел тематический ретро-автобус. Его салон и внешний вид стилизованы под советский городской транспорт. Во время поездки пассажирам рассказывают об истории Гродно и событиях 17 сентября 1939 года, а в салоне можно увидеть архивные фотографии города. Ретро-автобус будет курсировать до конца дня. В Минске открылся первый зарядный дискаунтер «Зарядка» на улице Семашко, 8. Зарядить электромобиль здесь можно по тарифу 48 копеек за киловатт-час. Это почти на 30% дешевле обычной цены в сети. Льготный тариф действует круглосуточно и пока установлен до 1 ноября. На территории хаба работают 4 зарядные станции мощностью от 40 до 160 киловатт. Дизельное топливо в Германии подорожало до рекордных 2 евро 45 центов за литр. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные автоклуба «Адак». Бензин «Супер Е10» также обновил максимальную цену – до 2 евро 31 цента за литр. С начала конфликта на Ближнем Востоке дизель в Германии подорожал почти на 71 цент, а бензин – примерно на 54 цента за литр. Сан-Диего золотистый ретривер трижды пытался подружиться с грабителем, который пробрался в дом. 4-летний Нэш приносил незваному гостю игрушки, пока тот ел продукты из холодильника и даже успел немного поспать. Хозяева наблюдали за происходящим через камеры и вызвали полицию. Когда приехали офицеры, Нэш встретил их, тоже с игрушкой в зубах. И в завершение, добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США – 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 59 копеек, 10 китайских юаней – 4 рубля 52 копейки. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь ночью, преимущественно по востоку страны, пройдут кратковременные дожди, ночью и утром местами туман. В Минске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 17, плюс 19, в Витебске ночью плюс 9, 11, днем плюс 17, 19, в Гродно ночью плюс 8, плюс 10, днем 18, 20 градусов тепла, в Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 19, 21, в Могилеве ночью плюс 9, 11, днем плюс 19-21, в Гомеле ночью плюс 10, плюс 12, а днем теплее всего плюс 20, плюс 22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь! Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Знаешь, трек буквально про то, как человек готов терпеть абсолютно все и изображать дурака, лишь бы делать вид, что у него все под контролем. Это, знаешь, ты как утром уверенно на собрании кивать начальнику, хотя ты при этом поспал 2 часа и вообще мало чего понимаешь из происходящего. Но если мы с тобой просто терпим, то вот в Китае школьники реплицировали эту идею. Там запустили снеки из рисовой бумаги в виде учебников и тетрадей. Ребенок стрессует от геометрии, он открывает страницу с теорема Пифагора и просто ее съедает. Ну, то есть буквально съел проблему. Врачи, конечно же, бубнят про состав этой бумаги, но идея на самом деле хорошая. Вот представили ситуацию. Иванов, ты опять забыл домашку? Нет, Марья Ивановна, я ее просто съел. Так что, если у тебя сегодня тоже день, когда хочется съесть какой-нибудь отчет, то выдыхай, совсем справишься, прорвемся. Ну, а чтобы спланировать завтрашний день без нервов, давай глянем, что нам там вообще синоптики пообещали.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь ночью в основном по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью +7, +9, днем +17, +19. В Витебске ночью от 9 до 11 выше 0, днем 17-19 со знаком плюс. В Гродно ночью +8, +10, днем +18, +20. В Бресте ночью 8-10 градусов тепла, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 9 до 11 выше 0, днем +19, +21. И в Гомеле ночью +10, +12, а днем +20, +22.
1: Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ машины!
3: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
1: Реклама. Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Переезжаю к солнцу. Сказано красиво, но в наших широтах переехать к солнцу – это просто выйти в 12 часов дня на улицу и успеть поймать единственные 3 минуты этого солнца, пока туча не передумала и не закрыла солнышко обратно. И, кстати, тут даже шведские нейробиологи посчитали, что человеку для нормального уровня счастья и серотонина нужно хотя бы 15 минут прямого солнечного света в день. То есть, если меньше, то мозг на полном серьезе отказывается работать и что-либо выполнять. И единственное, что ему надо, просто приехать домой, лечь на диван и укрыться пледиком. Так что, если ты сегодня чувствуешь легкую такую пробуксовочку, то все нормально, с тобой все в порядке. Просто солнышка сегодня не хватило. Ты не ленивый. Просто нужно поймать этот лучик солнца, ну, хотя бы искусственный, хоть какой-то. А вообще, просто выдыхай, не переключайся и слушай самые топовые треки здесь, на Radius FM. Но мне с тобой нужно потихоньку прощаться, но я тебя не оставляю тут одного. В следующем часе будешь с Олей Венской и ее автодрайвом. Будет много классной музыки, интересных фактов, новостей и даже будет возможность выиграть классные подарки. Поэтому ни в коем случае не переключайся. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Желаю тебе классного, продуктивного вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
1: Светофор. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Горячее предложение в три цены по 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд» 420 мл 5,90. Тарелка коллекции «Изумруд» 20 см 7,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены, трицены.
1: Реклама.
5: Мама, я знаю, что сегодня День народного единства, но почему это важный праздник?
6: Потому что он посвящен началу освободительного похода в 1939 году. Тогда Красная Армия воссоединила белорусский народ, разделенный по условиям Рижского мирного договора. Это важное событие для белорусов, ведь тогда впервые за многие века белорусский этнос обрел территориальную целостность. То есть мы, белорусы, начали жить на единой, общей территории.
1: Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь! Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Добрый, дождливый вечер, большой город Минск. Да, придется возвращаться сегодня под аккомпанемент дождя. И ты знаешь, мне кажется, я за тебя уже кое-что сделаю. Я промокла под этим дождем, потому что я не взяла с собой сегодня зонтика. Вот сейчас сижу такая вся красивая русалка с эффектом мокрого глянца. Но тебя предупреждаю, чтобы ты не вымок. И, кстати, дождь сегодня будет в Минске до 19:00. Поэтому выбирай вариант. Либо задержаться на работе и с коллегами устроить вот такую неожиданную вечеринку потом. Топовую музыку радио ФМ, либо садись в машину, в такси, как вариант, и опять-таки отправляйся покорять этот вечер под топовую музыку радио ФМ. Будем вдохновлять тебя на классное событие. Ну, а еще, мне кажется, дождь это, ты знаешь, как хороший саундтрек. Да, пусть он немножко грустный, пусть навевает мысли об осени, но тем не менее, согласись, романтику в этой истории дождливой никто еще не отменял. Хорошего тебе желаю настроения. Поехали вместе в новый час. 17:00 в Беларуси. И на пути нам с тобой встречается прекрасная Наташа Ленская. Ее новость. Наташ, привет.
2: Привет, Оля. В этом выпуске об исторической дате 17 сентября и о начале большого ярмарочного сезона в Минске.
0: В радиусе новостей.
2: День, когда восстановилась историческая справедливость, а страна снова стала единым целым. Белорусов с Днем народного единства поздравил президент. 17 сентября 1939 года вошло в историю как момент воссоединения родной земли после 18 лет вынужденного разделения. В своем обращении Александр Лукашенко подчеркнул, эта страница была драматичной и героической, но именно она навсегда сплотила нацию. Сегодня сотни людей несут цветы к мемориалу на месте бывшего концлагеря «Береза Картузская». Концлагерь польские власти открыли в 1934 году, будучи уверенными, что голодом и издевательствами сломают веру людей в воссоединение Западной и Восточной Беларуси. За 5 лет узниками лагеря стали около 10 тысяч человек. Именно события 17 сентября поставили точку в этой страшной истории и принесли людям свободу. Поэтому сегодня «Береза» – ключевая точка на карте памяти всей Беларуси. Дорога к близким после долгих лет разлуки. В пункте пропуска Новая Гута прошла очередная гуманитарная миссия по воссоединению семей. 18 человек смогли вернуться к своим родным. Из России через Беларусь в Украину отправились 15 граждан, а в обратном направлении трое. В основном это пожилые и тяжелобольные люди, которые не видели свои семьи по 5-6 лет. На всем пути дежурили врачи, а людям предоставили горячее питание и полноценный уход. Проголосовать на выборах в Госдуму России можно прямо в Беларуси. В день голосования в нашей стране откроют сразу 7 избирательных участков. Сделать свой выбор граждане России смогут в воскресенье 20 сентября с 8 утра до 8 вечера. Локации заработают во всех областных центрах и Бобруйске. Никакой предварительной записи не нужно. Главное взять с собой действующий российский паспорт. В Минске в эту субботу стартует сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок. Главными точками традиционно станут площадки у Дворца спорта и на парковке Чижовка-арены. Приезжать за закупками можно по выходным уже с 8 утра. В день открытия у Чижовка-арены в 11 часов покупателей ждет еще и праздничный концерт. Кроме того, торговые ряды развернутся во всех районах столицы. Ярмарочный сезон продлится вплоть до 6 декабря. И последняя большая сцена начинается с первого шага. «Фактор Бай Дети» открыл кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. Живые прослушивания уже прошли в Гродно и Бресте. Завтра в графике «Гомель» регистрация с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Без существенных осадков лишь ночью по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью плюс 7-9, днем 17-19 тепла. В Витебске ночью плюс 9-11, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью 8-10 выше 0, днем плюс 18-20. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью 9-11 тепла, днем 19-21. В Гомеле ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь!

0: she said.
1: На Радиус FM Автодрайв. Тачки тайм.
2: 17.13, точное драйвовое, в Минске идет дождь, и продолжится он до 19.00, но ты знаешь, некоторым автомобилям дождь только на руку, потому что они вдруг начинают менять цвет, и этот эффект получил даже название. Это есть такое понятие, как физика полимеров. Например, многие владельцы автомобилей Tesla замечают удивительный эффект. Во время дождя стеклянная панорамная крыша их машин внезапно переливается яркими оттенками фиолетового, оранжевого и даже синего цветов. Как это работает? На самом деле, это не магия. Это побочный эффект защитного слоя. Стекло покрыто специальным напылением для отражения ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Тонкая пленка воды во время дождя меняет преломление света, это эффект интерференции, превращая крышу в яркую разноцветную панель. Но компания BMW пошла дальше и предлагает настоящие технологии будущего, в частности, как они называют, электронные чернила. Кузов машины обклеивается миллионами микрокапсул с технологией специальной, вот как раз таки она называется, электронные чернила. Под воздействием слабых электрических импульсов пигменты внутри капсул начинают группироваться по-разному. А причем здесь дождь, из-за того, что машина сможет автоматически подстраиваться под погоду, и в дождливый день кузов станет ярко-белым, ну или неоновым, чтобы автомобиль был максимально заметен на трассе ради безопасности. Вот такие интересные подробности ждут нас с тобой. Мне кажется, вот в такой истории дождь действительно будет явлением долгожданным для владельцев таких автомобилей. Осталось только, ну, позволить себе купить такой автомобиль. Это я тебе желаю. Зарабатывай, трать свое удовольствие. Наслаждайся современными автомобильными технологиями.
1: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ты на волне топовой музыки. Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь,

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Плюс 15 сейчас в столице, до 19:00. Мы ждем окончания дождя в Минске. И можно спрятаться от плохой погоды в классном месте. Приглашаю тебя сегодня в интересный музей занимательных наук. Туда ждут и взрослых, и школьников. Приходите для того, чтобы буквально пощупать науку своими руками, потрогать, не боясь при этом гневных взглядов кураторов. Да, такой вот необычный музей. Но что еще интересно, что в этом музее можно познакомиться с научными достижениями Леонардо да Винчи. Например, увидеть 33 деревянные модели его изобретений. Они были воссозданы мастерами современными строго по оригинальным чертежам и кодексам Леонардо. А среди них, например, прототип танка. Да, это все выдумал Леонардо да Винчи. А также парашют, орнитоптер, такой летательный аппарат, водные механизмы, средневековые танки и не только. И в отличие от классических музеев, здесь разрешено приводить механизмы в действие, в движение. Например, можно запустить этот самый летательный аппарат орнитоптер, зайти в зеркальную комнату, самостоятельно собрать знаменитый мост Леонардо. Он построен без единого гвоздя, и даже проверить его на прочность. Мне еще понравилась перспектива расшифровывать зашифрованные рукописи, например, познакомиться с зеркальным шрифтом и много чего еще интересного, что, мне кажется, и взрослых в том числе увлечет. Так что гугли подробности, отправляйся делать этот вечер дождливым, интересным, занимательным вместе с топовой музыкой Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
3: Неординарные и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
4: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
5: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.35 точная драйвовая, правда, драйвовая погода сейчас на улице, идет дождик до 19.00, обещают нам синоптики именно вот такую погоду, но ты знаешь, мне кажется, для твоего настроения хороший разгон даст наша топовая музыка Радиус ФМ здесь в ближайшее время KDDK. Раскрасим этот хмурый вечер красками самыми яркими благодаря Holy Flame. А еще появится красотка Ava Max. Всем королям и королевам посвящается, да, надеюсь, что после активного рабочего дня ты чувствуешь себя королем либо королевой, но уж нисколько усталой лошадкой. Ну и тем более есть повод для того, чтобы приподнять свое настроение. Завтра погода улучшится.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: В Бресте плюс 21 без осадков. Завтра в Гродно плюс 20 без осадков. В Минске плюс 19 без осадков. 17-19 со знаком плюс. В Витебске тоже без дождей. Будет и в Могилеве плюс 21. В Гомеле 20-22 со знаком плюс и без осадков.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник
4: «Нормативка.бай».
3: Быстро, четко, надежно.
5: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал.

0: Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения «Зорко» со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко! Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Горячее предложение. Три цены по 22 сентября. Кофе растворимый «Жакей Триумф». 8,99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни «Азелит». 8,99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте trityny.by или по телефону 7300.
3: Три цены.
4: Реклама.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки наша.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв».
1: 17.43 точное, драйвовое. На улице идет в Минске дождь, а у нас с тобой все равно приподнятое настроение. Мы не хандрим, как погода за окошком. Мы искрим буквально. Заходи в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Отгадывай наш кибертрек. Посмотри внимательно на картиночку, которую мы оставили. Такой интересный молодой человек здесь с голубыми глазами. Я скажу, что это прям хитовый исполнитель современности. Ну и в окошке он видит некий силуэт. О каком треке идет речь, о каком исполнителе. Наверняка ты уже знаешь ответ, ты чувствуешь его. Пиши ответ в комментариях и жди мой звоночек через два топовых трека.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радиус FM Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: Победитель Кибертрека сегодня получит огромный набор чая Такамори. Здесь возможные вкусы, которые сделают этот несколько пасмурный, дождливый вечер ярким. Ну и, надеюсь, такой подарок порадует нашего участника. Алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Сергей.
1: Сергей, вы какой чай обожаете? С каким вкусом?
2: Наверное, обычный черный.
1: Просто обычный черный чай. И 6 ложек сахара.
2: Без сахара.
1: Можно не размешивать. Но в любом случае, соберете компанию под чай Такамори, каждый найдет себе чай по вкусу. Я же предлагаю прямо сейчас сразиться с искусственным интеллектом, который переработал один знаменитый хит. Твоя задача — распознать в этой переработке знаменитый трек. Готов?
2: Да, давайте попробуем.
1: Поехали!
0: Загружаю трек. Твоя любовь.

0: обмануть. Я порву эту хрупкую нить.
1: О, так, почти урок химии в нашем эфире, кое-что про ртуть. Какая есть современная песня, знаменитая, в которой воспевается ртуть? Вот так вот.
2: Что-то мне... Я не знаю, я вот вчера слушал, как бы...
1: И сразу отгадали.
2: Да.
1: А тут попали в эфир, и все сразу стало сложным.
2: Да, есть такое.
1: Ну, смотри, какая история. Молодой человек с голубыми глазами поет. Твоя любовь похожа на ртуть. Но ты позволишь мне ее испить. Если захочешь меня обмануть, я разорву эту хрупкую нить. Кто такой дерзкий на российской эстраде, кто поет так красиво про ртуть? Если бы мне так преподавали химию в школе.
2: Возможно, Ваня Дмитриенко, но я не уверен.
3: И это правильный ответ.
4: Твоя любовь так похожа на ртуть.
1: Да, и похоже, все-таки все сложилось в твою пользу в нашем эфире. Ура! Ура, ура, ура!
2: Ну, спасибо большое.
1: Ну, какую-то радость изобразить, да. Я надеюсь... Вот это уже похоже на то, что действительно все совпало. Ты вообще, я уверена, что ты хорошо совпадаешь с чаем Такамори, когда рабочий день на исходе. Время заварить кружечку себе, может быть, какому-то любимому человеку и сделать этот дождливый день намного уютнее и приятнее. Удачи желаю.
2: Спасибо большое ему.
1: Спасибо. Наш победитель просто в шоке. Ну, это и правильно. Мы за то, чтобы дарить тебе самые невероятные эмоции. Давай-ка наслаждаться далее топовой музыкой Радиус FM.
3: Автодрайв на Радиус FM.

0: через Ерип или у распространителей.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Светлогорск, Ленина, 67. 19 сентября в 12:00.
4: Реклама.
5: Мам, а ты знаешь, что такое кресы сходние? И на каком это языке?
6: Знаю. Так назывались территории Западной Беларуси и Украины, входившие до 17 сентября 1939 года в состав Польши. А на польском это значит «восточная окраина».
5: А что произошло 17 сентября?
6: Тогда Красная Армия начала поход, в результате которого Западная Беларусь была присоединена к Белорусской ССР.
7: Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь!

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Сегодня по дороге домой вечером будь осторожны, ведь столица до 19:00 идет. Дождь, плюс 15 всего-то на градуснике. И при этом специалисты напоминают, что быстрый проезд по глубоким лужам ведет к моментальному выходу двигателя из строя. Поэтому вода через воздухозаборник попадает в цилиндры. И в это может обернуться дорогостоящим капитальным ремонтом. Береги себя, береги свой автомобиль. И, конечно же, давай-ка вместе проедемся по этому классному сентябрьскому вечеру. Добро пожаловать в новый час. 18:00 в Беларуси. К нам с новостями подъезжает Наталья Ленская. Наташ, привет.
2: Привет, Оля. Далее расскажу, какие авто сейчас проверяет ГАИ Минска и как нейросети лгут своим разработчикам.
0: В радиусе новостей.
2: С государственным праздником, символизирующим историческую справедливость и сплоченность нации, белорусов поздравил президент. 17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа. День возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Обращаясь к белорусам, Александр Лукашенко подчеркнул, это драматичная и героическая страница, перевернув которую, нация объединилась и сплотилась. Теперь цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастья. Счастливого будущего детей и внуков. 9 из 10 белорусов чувствуют себя в полной безопасности. Институт социологии Академии наук представил результаты нового исследования. Почти 91% респондентов ответили, что ощущают спокойствие и защищенность в стране. При этом 90% граждан назвали успешными действия президента по обеспечению правопорядка и защиты внутри Беларуси. Как отмечают социологи, в условиях постоянных мировых конфликтов ощущение защищенности стало настоящим бренд-кодом Беларуси и фундаментом для развития страны. К зарубежным новостям. Никакого давления и ультиматумов. Премьер-министр Канады Марк Карни резко ответил Дональду Трампу на угрозы из-за сближения Оттавы с Евросоюзом. Ранее американский президент пригрозил Брюсселю жесткими пошлинами, если Канаде предоставят статус ассоциированного члена ЕС. Перспективу такого союза Трамп назвал смехотворной. По словам канадского премьера, диктовать, с кем заключать соглашение и какую культуру выбирать, стране никто не будет. Нейросети стали проявлять неожиданную самостоятельность. Искусственный интеллект во время тестов иногда придумывает факты и пытается скрыть ошибки от разработчиков. В OpenAI рассказали, что нейросети также пытались обходить установленные ограничения и передавать рабочие файлы на сторонние сервисы. Разработчикам удалось значительно снизить частоту такого поведения с 2% до сотых долей. Но надежный контроль над ИИ остается одной из главных проблем отрасли. Арендованное авто под особым прицелом столичная ГАИ начала масштабную проверку водителей каршеринга. Усиленные рейды продлятся по 21 сентября. Патрулировать улицы инспекторы будут как в открытую, так и скрыто, на машинах без мигалок. В фокусе внимания скорость, опасные маневры, трезвость рулевого и наличие действующих прав. Вычислять нарушителей экипажам помогут умные камеры городской системы мониторинга. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 59 копеек, 10 китайских юаней 4,52. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Без существенных осадков лишь ночью по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью плюс 7-9, днем 17-19 тепла. В Витебске ночью плюс 9-11, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью 8-10 выше 0, днем плюс 18-20. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью 9-11 тепла, днем 19-21. В Гомеле ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Единая история, единый народ. С днем народного единства, Беларусь!

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18:20, точное драйвово. Один из популярных вопросов умной колонки Алиса. Почему осень с дождями пришла, а я при этом не ушел в отпуск? Вот тут Алиса буквально зависает. Но у нас для тебя есть умная колонка Алиса. Забирай, пожалуйста, ее в нашем телеграм-канале. Радиус ФМ, заходи. Отгадывай абракадабру по подсказочкам и жди мой звоночек через пару топовых треков Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: О-ля-ля, какие люди в нашем эфире. Олечка, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Ну как тебе этот добрый вечер, хмур, дождливый в Минске? Ничто не портит настроение?
2: Нет, все-таки сентябрь, осень, почему бы и нет.
1: В общем, что-то есть в этом романтичное, теплое, уютное, обволакивающее. Ну, а если есть вопросики к настроению, давай-ка поиграем, отвлечемся от хмурых мыслей. Итак, задача какая? 7 виртуальных наушников, за одним из которых спрятан топовый трек Радио СФМ. Называй цифру от 1 до 7. Поехали.
2: Цифра 2.
3: Мнительно. Ну, окей.
1: Давайте мы выдохнем и попробуем еще раз.
2: 7.
1: Цифра 7. Так, Олечка, какая еще версия?
2: Давайте 1.
1: Цифра 1. А цифра 1, вот прям вот это от сердца цифра? Вот чувствуешь, что вот прям подсказала интуиция?
2: Ну вот третий раз на счастье, как говорится.

0: Послушаем сообщение от вчерашней участницы Абракадабры.
1: Привет, я Настя, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус FM в наушниках под номером 1.
0: Ну вот теперь все совпало. Я тебя поздравляю, что интуиция с третьего раза тебя не подвела, но у тебя непростая задача. На завтра, для завтрашнего участника Абракадабры оставить свое голосовое сообщение и запрятать топовый трек Радиус FM. Справишься?
2: Конечно.
0: Буду ждать с большим нетерпением и напоминаю, что главный подарок этой недели в Абракадабре – это, внимание, умная колоночка. Алиса от Радиус FM желает тебе удачи.
3: Автодрайв на Радиус FM.

0: через Ереб или у распространителей.
1: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в добро.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 18.34, точное, драйвовый. Далее на музыкальном горизонте в эфире Радиус ФМ «Fast Boy». А также Purple Disco Machine и Bebe Rexha. И классная новость о том, что погода завтра полегчает, она перестанет плакать дождями и подарит нам солнечные денечки.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: В Бресте переменная облачность, периодически будет проглядывать солнце и плюс 21. В Гродно плюс 20 без осадков. В Минске тоже переменная облачность, плюс 19 без дождей. И в Витебске плюс 19. В Могилеве переменная облачность, плюс 21. Далее смотрим. Гомель теплее всего из областных центров. 20-22 со знаком плюс, переменная облачность и без осадков.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Светлогорск, Ленина, 67. 19 сентября в 12.00.
0: Реклама.
6: Середина 90-х. Пустые полки магазинов, талоны и дефицит продуктов. На первых всебелорусских народных собраниях ставят жесткую задачу накормить страну. Сегодня Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами и входит в мировой топ экспортеров молочной и мясной продукции. Наш знак качества знают на всех континентах.
7: Решения, которые работают на каждого. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.42, точное белорусское. Дождь, напомню, в Минске до 19.00. Будем надеяться, что закончится. А пока давай-ка подзарядим себя чем-нибудь вкусным и полезным. Например, кусочком пармезана. На самом деле, этот сыр чрезвычайно полезный. Это тот самый, по сути, протеиновый батончик. Здесь около 40 грамм белка, 0 растительных масел. И самое главное, здесь нет сахара, что немаловажно. Ну и скажу, что для сравнения, многие продукты вот с надписью «протеин» вроде как на упаковке выглядят впечатляющие, но на самом деле могут содержать свои нюансы не очень полезно для организма. А вот пармезан – это и про полноценный белок, и это и для кальция, для костной ткани, и фосфор, и витамин В12. И это просто вот сама по себе очень вкусная история. Просто кусочек пармезана, и сразу душа поет. В общем, полезная история. А вот какой необычный продукт, который ну, вот никак не ассоциируется с сыром пармезан, выпустили в продажу белорусские производители, которые ты точно захочешь попробовать, расскажу тебе совсем скоро, через два топовых трека.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Белорусские производители снова порадовали нас оригинальным сочетанием. Сейчас вырастятся сырочки наши любимые, только знаешь, чем? С пармезаном. Вот такой прям, можно сказать, громкий гастрономический тренд на рынке глазированных сырков. И здесь сочетается сладкая творожная основа с пикантной солоноватостью выдержанного твердого сыра. Здесь есть варианты: классический пармезан, сладкая творожная масса и кондитерская глазурь, и много твердого сыра пармезан. А есть еще вот такая история с какао. И вот здесь как раз-таки пикантная нота пармезана сочетается с насыщенным вкусом какао. Жирность традиционная для таких сырочков 23%. Ну и стоит чуть более рубля. Но зато как вкусно, как оригинально. И могу сказать, что, конечно, белорусские производители делают все, чтобы вот даже если ты посадил себя на диету, все равно без сырочков этот день не обойдется. Ну а Радиус ФМ тебе говорит: не переживай за все лишние калории. Давай-ка их растратим прямо сейчас под топовую музыку Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
4: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
5: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
6: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама.
7: Папа, а ты знаешь, почему День народного единства отмечается именно 17 сентября?
8: Потому что именно в этот день, в 1939 году, Красная Армия начала поход, в результате которого Западная Беларусь была присоединена к Белорусской ССР.
7: А что значит «присоединена»?
8: А то, что в 1921 году, после Рижского договора, западные территории Белоруссии и Украины отошли Польше, а Красная Армия вернула их обратно в состав БССР.
9: Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь!

0: Автодрайв.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: Сколько дождику не лить, все равно придется закончиться. И вот обещали синоптики, что в 19.00 дождик закончится. Вот пойду сейчас посмотрю за окошко. Надеюсь, что все то, что обещали, сбылось. И нас ожидает далее достаточно комфортный вечер. Ты знаешь, температура, в принципе, достаточно тоже приятная. Плюс 15 сейчас за окошком в столице. Что с погодой будет дальше? Небольшой спойлер, потеплее, чем сегодня, узнаем из предстоящего выпуска новостей. А еще узнаем горячие подробности о блоке из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. Послушаем Альберта Брайта. Раскачает этот вечер Алекс Уоррен. И саунд-продюсеры проекта Шаус. И вот так плавненько переплываем в новый час. Почему переплываем? Потому что дождь после себя в столице оставил большие лужи. 19.00 в Беларуси. Кстати, самый затяжной дождь на Земле шел более 300 дней. Надеюсь, это не про сегодняшний дождь точно. Наташа Ленская уже в студии «Радиус ФМ» расскажет не только о погоде, но и другие не менее интересные новости. Наташ, привет.
3: Привет, Оля. Сейчас расскажу о состоянии белорусской экономики и о том, почему ЕС отказывается от китайских авто.
1: В «Радиусе новостей».
3: Единство народа – это главный фундамент независимости Беларуси. В молодежном форуме в Минске, приуроченном ко Дню народного единства, принимает участие президент. Главный посыл молодым лидерам – сохранить суверенитет, мир и равные возможности, созданные в Беларуси. Ведь именно новому поколению уже в ближайшем будущем предстоит брать на себя ответственность за развитие государства. У нас страна возможностей, тихая, спокойная, без войны. Вам надо это все сохранить в будущем, не сделать хуже, сказал Александр Лукашенко. Экономика Беларуси сохраняет уверенную положительную динамику. По итогам 8 месяцев ВВП страны вырос на 1,9%. В плюсе сработали абсолютно все отрасли. В лидерах роста – сельское хозяйство, торговля, транспорт и сфера высоких технологий. Устойчивая работа экономики напрямую отразилась на доходах граждан. Средняя зарплата по стране составила почти 3000 рублей, а средняя пенсия по возрасту превысила 1060 рублей. Трасса М3 Минск-Витебск станет четырехполосной и бетонной. В Беларуси развернулась масштабная реконструкция 24-километрового участка от границы Минской области в сторону Бегомля. Дорожники уложат долговечный цемент-бетон, построят три новые развязки и мост через реку Студенку. Главный плюс для водителей – полностью перекрывать магистраль на время работ не планируют. Сейчас движение идет по одной полосе в каждом направлении. Евросоюз требует от Китая вдвое сократить продажи гибридных автомобилей на европейском рынке. По данным Financial Times, Брюссель предлагает Пекину снизить свою долю с 30 до 15%. Причина жесткого ультиматума – массовое увольнение на европейских автозаводах. Сравнительно недорогие машины из Поднебесной буквально наводнили ЕС и вытесняют местных производителей. Пары с общей фамилией разводятся реже, чем супруги с разными фамилиями. Исследователи проанализировали данные опроса и статистику развода в Техасе. Оказалось, что пары с разными фамилиями расстаются примерно на 50% чаще. Их браки в среднем длятся 8-10 лет до развода, тогда как супруги с общей фамилией – около 12 лет. К слову, 79% женщин после свадьбы берут фамилию мужа. И коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10 мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика, автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8-023-53-50-997. Это все новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
1: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без существенных осадков. Лишь ночью по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью плюс 7-9, днем 17-19 тепла. В Витебске ночью 9-11, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью 8-10 тепла, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью 9-11, днем 19-21 градус. И в Гомеле ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь! Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Волна топовой музыки Радиус FM, и подарки тоже делают под знаком топ. Ну вот смотри, прямо сейчас мы подвели итоги музыкального тестирования, и уже известен счастливчик, который получил от нас Яндекс-станцию Алиса. Заходи в телеграм-канал Радиус FM, здесь все видео, подробности о том, как мы определяли этого счастливчика. Ну и далее, мне кажется, мы в любом случае

0: 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Реклама.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: У нас в гостях врач-неонатолог Александра Борисенко, которая расскажет нам о своей профессии и развеет популярные мифы.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: это просто чистейший концентрат хаос-энергии только что в нашем эфире. Ребятки из проекта Fast Boy подарили настоящий Magic Music Sounds, так называется эта композиция, за которую ты можешь проголосовать всем сердцем в виде лайка у нас на сайте radiosfm.by.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Мам, а ты знаешь, что такое кресы сходние? И на каком это языке?
3: Знаю. Так назывались территории Западной Беларуси и Украины, входившие до 17 сентября 1939 года в состав Польши. А на польском это значит «восточная окраина».
2: А что произошло 17 сентября?
3: Тогда Красная Армия начала поход, в результате которого Западная Беларусь была присоединена к Белорусской ССР.
1: Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь! Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. Студия Радиус FM. Наталья Еленская. Дата 17 сентября 1939 года стала поистине судьбоносным событием, днем воссоединения народа и возвращения миллионов белорусов в свою семью. Об этом президент заявил в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. «Единство белорусского народа равно независимости нашего государства. Это элементы и показатель нашей независимости. Единство – это наша независимость», – подчеркнул Александр Лукашенко.
2: Вы будете говорить об этом празднике, своим детям, внукам. Вы будете их праздновать, чествовать, если вы хотите быть независимыми, если вы хотите, чтобы к вашему слову в будущем прислушивались.
1: Министр информации Дмитрий Жук прокомментировал свежие данные Института социологии НАН Беларуси. По результатам исследования уровень доверия президенту составил 87,6%. 90% опрошенных положительно оценивают работу по обеспечению безопасности и сохранению мира. Еще свыше 73% считают успешной социально-экономическую политику. Как отметил министр, цифры подтверждают главное. Общество полностью поддерживает курс на стабильность и созидание. Конфликт на Ближнем Востоке бьет по кошелькам американских автомобилистов. США прогнозируют резкий скачок цен на топливо уже в ближайшие дни. Причиной стали атаки дронов на ключевой саудовский нефтепровод и борьба за контроль над Ормузским проливом. На восстановление инфраструктуры уйдут недели, а рынок уже лихорадит. В Конгрессе США в качестве экстренной меры предлагают полностью запретить экспорт дизеля. Однако аналитики предупреждают, шаг может спровоцировать хаос на мировых рынках. Самым загрязненным бытовым гаджетом медики называют смартфон. Он сопровождает человека повсюду, однако протирают его гораздо реже остальных предметов. На втором месте по уровню загрязнения – компьютерные клавиатуры. Чаще всего на технике обитают обычные кожные бактерии, однако на экранах могут встречаться и опасные микроорганизмы. Эксперты рекомендуют дезинфицировать смартфоны 1-2 раза в день. И последний, второй сезон «Фактор Бай Дети» ищет новые юные таланты. Если вашему ребенку от 7 до 14 лет и он любит петь, можно подать онлайн-заявку и прийти на живое прослушивание. Кастинги проходят во всех областных центрах, а завершатся в Минске 23, 24, 25, 26 и 27 сентября. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без существенных осадков. Лишь ночью по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью плюс 7-9, днем 17-19 тепла. В Витебске ночью 9-11, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью 8-10 тепла, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью 9-11, днем 19-21 градус. И в Гомеле ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь!

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без существенных осадков. Лишь ночью по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью плюс 7-9, днем 17-19 тепла. В Витебске ночью 9-11, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью 8-10 тепла, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью 9-11, днем 19-21 градус. И в Гомеле ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Еленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
2: У нас в гостях врач-неонатолог Александра Борисенко, которая расскажет нам о своей профессии и развеет популярные мифы.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка. Днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: я знаю, что сегодня День народного единства, но почему это важный праздник?
1: Потому что он посвящен началу освободительного похода в 1939 году. Тогда Красная Армия воссоединила белорусский народ, разделенный по условиям Рижского мирного договора. Это важное событие для белорусов, ведь тогда впервые за многие века белорусский этнос обрел территориальную целостность. То есть мы, белорусы, начали жить на единой, общей территории.
2: Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь!

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. Беларусь не имеет никому территориальных претензий, но и свою землю никому не отдаст. Об этом президент заявил в своем выступлении на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства. Александр Лукашенко обозначил главную формулу, которая будет работать на период его власти.
2: Мы не претендуем на куски земли там, в Смоленской, еще какой-то области. Мы не претендуем и не требуем Белосток, Виленщину и так далее и тому подобное. Формула, пока я у власти, одна – чужого нам не надо, но и своего мы не дадим.
1: В эти праздничные дни нескончаемый поток людей тянется к мемориалу на месте бывшего концлагеря в Березе. Белорусы несут цветы и свечи к подножию памятника, отдавая дань уважения землякам, прошедшим через тяжелейшие испытания 30-х годов прошлого века. Священный подвиг предков чтят и в Бресте. У братской могилы воинов Красной Армии, павших в боях за воссоединение белорусских земель осенью 1939 года, прошел торжественный митинг. 9 из 10 белорусов чувствуют себя в полной безопасности. Институт социологии Академии наук представил результаты нового исследования. Почти 91% респондентов ответили, что ощущают спокойствие и защищенность в стране. При этом 90% граждан назвали успешными действия президента по обеспечению правопорядка и защиты внутри Беларуси. Как отмечают социологи, в условиях постоянных мировых конфликтов ощущение защищенности стало настоящим бренд-кодом Беларуси и фундаментом развития страны. Немного спорта. Могилев на 3 дня стал центром белорусского настольного тенниса. В спорткомплексе «Олимпиец» стартовал решающий этап республиканского турнира «Кубок надежд». За главные трофеи сражаются юноши и девушки 13-го года рождения и моложе со всей страны. Поддержать юных спортсменов в спорткомплексе на улице 30-летия Победы могут все желающие. На курсах валют Нацбанка Беларуси: доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 59 копеек, 10 китайских юаней 4,52. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в 1 секунду. Команда «Алиса. Включи Радиус ФМ» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Без существенных осадков лишь ночью по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью +7-9, днем 17-19 тепла. В Витебске ночью 9-11, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью 8-10 тепла, днем 18-20. В Бресте ночью +8-10, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью 9-11, днем 19-21 градус тепла. И в Гомеле ночью 10-12, днем 20-22. 2 выше 0. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь!

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама.
7: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Мало кто об этом знает, но первый врач, который осматривает каждого из нас после рождения, это неонатолог. Именно он по внешнему виду, рефлексам и множеству других признаков оценивает, как ребенок адаптируется к жизни. Всем привет, меня зовут Альбина Козлова, и сегодня у меня в гостях врач-неонатолог Александра Борисенко, которая расскажет нам о своей профессии и развеет популярные мифы. Саш, привет!
10: Всем привет!
9: Итак, неонатолог – это довольно загадочная профессия. Даже когда я коллегам рассказывала, что ко мне придешь ты, они такие: «Что это за врач?» Какой-то, не знаю, мистический флер у этого всего есть. И, наверное, мы, когда проходим через этого врача, мы, естественно, об этом не помним. И потом, пока, наверное, не попадем в роддом, мы тоже не столкнемся с этим врачом. И получается, что эта профессия достаточно загадочная была, пока ты не начала вести свои социальные сети. Я с вами оттуда тебя и выловила. Так вот, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, которые, возможно, тоже не знают, кто такие неонатологи, кто это и чем они вообще отличаются от педиатров?
10: Получается, неонатолог – это врач, который занимается новорожденными до 28-го дня жизни, да? Почему многие об этом не знают? Наверное, потому что нас называют педиатрами. И даже у меня в комментариях очень много вопросов. Так вы педиатр? Не, ну в теории это педиатр. Это равносильно как кардиолог – это терапевт, да? Потому что он, если брать общую специфику, терапевты лечат взрослых людей, как бы кардиолог лечит взрослых людей. Вот. Неонатология – это именно ответвление педиатрии специализированное. Мало кто о ней знает, потому что даже в медицинских кругах говорят там «педиатр». Даже врачи-акушеры-гинекологи часто говорят мамам: «Вот к вам подойдет педиатр». Я лично всегда представляюсь как врач-неонатолог, потому что считаю, что люди должны знать, как называется конкретно эта профессия. И плюс у нас малая информированность насчет этой профессии, потому что в Республике Беларусь она не так давно, с 87 года, выделили из педиатрии специализацию «педиатр-неонатолог». Раньше назвали микропедиатры, но официально вот...
9: Бэби-педиатр.
10: Да, педиатр маленьких белорусиков тоже так пишут мне. Вот. Получается, что только там в 1987 году, если мне не ошибает память, там плюс-минус 2 года, в Советском Союзе выделена была именно специализация «педиатр-неонатолог», который занимается непосредственно новорожденными. Но специфика включает не только новорожденных, которые родились, и все круто, классно, а еще это выхаживание недоношенных. Раньше их не было возможности выхаживать. Вот, поэтому малая образованность насчет этой темы, и мало людей знают, кто это такой. А я вот пытаюсь рассказывать.
9: Ну, теперь я надеюсь, что как можно больше людей будут об этом знать. Получается, что вот бейбик родился, до 28-го дня он под твоей опекой, а уже на 29-й день шефство над ним берут педиатр.
10: Ну, нет. Как бы это официальное обозначение, скажем так, официальное определение врача-неонатолога. Есть детки недоношенные, которые могут родиться, например, там, после, с 22-й недели жизни мы как бы можем выхаживать детей. Такое в практике есть. Вот. С 25-й недели очень активно выхаживаются, и качественно вообще.
9: А максимальный возраст, с которого детки уже не попадают к неонатологам? Вот это меня интересует.
10: Дети попадают к неонатологу сразу после рождения. Вот. А дальше, если это здоровый новорожденный, он выписывается на 7-й день, на 3-й, на 5-й из учреждения здравоохранения родильный дом, да, он уже попадает под шефство педиатров. Неонатолог по 28-й день – это как бы обобщенное, да, понятие, потому что есть недоношенные дети, и недоношенными они могут родиться на 22-й неделе, и через месяц как бы им месяц, но это их возраст жизни. А есть еще постконцептуальный возраст, там сколько он должен был быть в животе, он должен был быть 9 месяцев, а он родился на 6-м. Соответственно, да, ему как бы месяц жизни, но если смотреть в градацию, то ему 7 месяцев внутриутробного развития. Поэтому, например, недоношенные детки, они будут дольше 28-го дня своей жизни, особенно если это глубоко недоношенные, находиться под нашим шефством.
9: Но в целом неонатологи, они присутствуют только в роддомах. То есть уже когда мы идем в какую-то обычную поликлинику, там уже будет педиатр, неонатолога мы там не найдем.
10: Да, они в родильных домах и на вторых этапах выхаживания конкретно вот этих недоношенных детей.
9: Хорошо, родился мини-белорусик, его приносят к тебе на осмотр. На что ты смотришь в первую очередь и что вообще можно понять за несколько минут осмотра?
10: Но его не то чтобы приносят, он вылазит, и он уже в моих руках. Вот, кладут маме на живот, и он уже в, так сказать...
9: В твоем поле зрения?
10: Да, в моем поле зрения и в моей ответственности, скажем. На что я обращаю внимание? Во-первых, как он себя ведет, кричит, не кричит, есть ли у него тонус, розовеет или не розовеет. Если у нас все хорошо, то я смотрю, чтобы у него были там все пальцы на месте, говорю маме, кто это, мальчик, девочка, мало ли. Вот недавно столкнулась со случаем, это было классно, мама и папа были в родах, да, и они не знали пол ребенка, для них это был сюрприз, прямо на родах вот они решили устроить себе гендер-вечеринку.
9: Оригинально.
10: Да, вот, говорим пол, проверяю, чтобы все было вот внешние дефекты, там 5 пальцев, чтобы все были пальцы раздельно, на руках, на ногах, там наличие ануса, половых...
9: органов.
10: Половых органов, ну, вторичной половой принадлежности и как бы вот внешние дефекты. Ты, пока ребенок лежит на маме, ты можешь конкретно посмотреть просто внешнее состояние, что если есть какой-то нюанс, например, родимое пятно, ты обращаешь маме внимание, что вот, смотрите, чтобы тебе потом вдруг не сказал, а это не мой.
9: То вы нарисовали, это вообще не наш.
10: Да.
9: Хорошо, но вот на твоих видео обычно уже ребенок замотан в 100-500 одежек, ты так распаковываешь этих малышей и начинаешь проводить над ними какие-то эксперименты. Они там то ползут, то там они еще что-то делают. Вот что за рефлексы ты вообще проверяешь?
10: Это чаще всего на моих видео это осмотр через 2 часа. То есть ребенок родился, он 2 часа с мамой находится в родзале. Я его в родзале смотрю, но в родзале я не снимаю, потому что все-таки мама на заднем фоне продолжается процесс родов, да, это... Вот, то есть я его первоначально вижу уже в родзале, провожу такой же осмотр, первичный. А потом через 2 часа, когда они немножко отойдут от мероприятия, немножко почувствуют вкус жизни, уже первый осмотр, так сказать, в отделении новорожденных, где я проверяю еще раз, чтобы все было в норме у него, и проверяю наличие рефлексов. Это врожденные рефлексы у новорожденных, которые у них есть и которые показывают состояние их нервной системы, как бы, и как они вообще адаптируются к жизни, и все ли у них хорошо.
9: А что должен уметь человек, который в этом мире находится 2 часа?
10: Главное — это дышать и есть, то есть сосать. У него должен быть сосательный рефлекс, он должен хорошо дышать, по сути, ну и ходить в туалет.
9: А плакать?
10: Плакать он тоже должен. Ну, как бы дышать, плакать, для меня это примерно... То есть он должен плакать, дышать, ходить в туалет и есть. Это его основные базисные задачи.
9: Но я видела, что ты иногда их еще переворачиваешь и как бы заставляешь ползти куда-то. Это тоже рефлекс?
10: Да, это врожденный рефлекс ползания Бауэра по-другому, то есть... Я кладу его на животик. Он, во-первых, должен выполнить защитный рефлекс. Это повернуть голову. Я его кладу, грубо говоря, лицом в пол, да. И он должен повернуть в бок.
9: И посмотреть, кто с ним это делает.
10: Да, повернуть голову в бок — это защитный рефлекс, чтобы ребенок дышал, скажем так. И дальше уже рефлекс Бауэра, ползание. Я ему делаю опору. Сейчас я буду говорить, думать, что это Бауэра, в голове у меня перепутается. Будем говорить рефлекс ползания, мало ли.
9: Никто не знает, как правильно, кроме твоих коллег.
10: Вот. Рефлекс ползания, я ему даю опору, и он отталкивается. Это взаимозаменяемый рефлекс, когда я деток ставлю на ножки. Они, когда ты их ставишь на ножки, придерживаешь их, и они делают толчок, отталкиваются, как бы как струнка, как цапелька, и делают шажки. Ну, для меня шажки, для кого-то со стороны может и не показаться, что он ходит. То есть это взаимозаменяемые рефлексы ползания и автоматической ходьбы.
9: А есть ли у вот этих вот мини-бэйбиков какие-то особенности внешности или поведения, которые могут напугать родителей, хотя ты смотришь, ну, да, господи, все здесь нормально, успокойтесь.
10: Ну, часто их пугает то, что детки немножко косоглазят, скажем так. Это нормально, дети не фокусируют еще зрение, и мышечный аппарат глаза, полностью строение глазного яблока, оно еще не совершенно. Глазик еще как бы не до конца сформировался, и они могут, да, косоглазить, это...
9: Он родился 2 часа назад, что вы хотите от человека.
10: Да, плюс могут быть кровоизлияния в глазах, красные глаза, то есть ребенок вместе с мамой тужился, он не через дверь заходит, как я говорю, говорю, когда мама спрашивает, ой, что с ним? Говорю, ну он не через дверь заходил, как бы. Мероприятие такое.
9: Ему как, тоже не понравилось.
10: Да, как бы день рождения, но как бы, да, такое, специфическое день рождения.
9: За это не выпьешь, как говорится.
10: Вот, поэтому получается, что кровоизлияние в глазиках мамы могут бояться, плюс мамы могут бояться часто вопрос, вот лежит маленький ребеночек, вам, наверное, будет пока непонятно, но у нас есть грудная клетка, вот мы трогаем ребра и подходим к ребрам, где они соединяются. Да, да, трогайте, трогайте.
9: Сверху или снизу? Сейчас кто снизу смотрит видеотрансляцию,
10: вот ребра, и вверх, вверх, вверх идем, они соединяются, так, и да, мы чувствуем как бы выемочку такую, да, да, грудину.
9: Да.
10: Грудина. А у детей, которые еще не обросли жиром, скажем так, она прям торчит и выпирает у некоторых. И мамы говорят, ой, что это такое? Это что-то сломалось? Нет, это грудина.
9: Он просто еще не поел. Вот. Не открыл для себя мир фастфуда. Подождите.
10: Да-да-да. И еще, ну, все, скажем. Ну, еще там форма головы может кого-то пугать, но она восстанавливается, все меняется. Домик-то, в котором он жил 9 месяцев, это не трехкомнатная квартира, это однушка без ковря.
9: Есть такое дело, да.
10: Да, это однушка такая очень маленькая и очень компактная. И понятное дело, что у человека может там чуть-чуть он быть несимметричный.
9: Но если бы мы, взрослые, могли бы так ужаться до какой-нибудь маленькой квартиры, мы бы тоже так делали. Поэтому отстаньте от малышей. А какие изменения у малыша, наоборот, нельзя списывать на то, что да, все, кто родился, они такие? А это является каким-то тревожным знаком, который родитель может заметить? Или это может заметить только врач, и мы тогда уже в эти медицинские нюансы не будем?
10: Вообще, есть много нюансов. Ну, это уже глубокие нюансы, но таких кратких, там, посинения носогубного треугольника, например, при крике, да, даже просто при дыхании, при активных действиях, то есть желательно проверить сердце, чтобы все было в порядке. Срыгивание, например, с примесями, это тоже не есть хорошо. То есть, когда ребенок, он может и в норме срыгивать, а может срыгивать не в норме. То есть, все равно все эти нюансы нужно показывать врачу. Все, что смущает, нужно не стесняться и идти к врачу. Даже если это будет самое глупое, что вам может показаться. Это может быть не глупым, поэтому да.
9: Лучше спросить. И теперь вопрос, который, наверное, может быть, тебя уже немножко бесит, но я не могу его не задать. Потому что, когда ты смотришь какие-то фотографии детей, которые только родились, вот и складывается ощущение, что они все на одно лицо. Они все, ну, бэйбики какие-то. Правда ли, что они все на самом деле одинаковые? Или когда ты смотришь на них часто, и с медицинской точки зрения, ты понимаешь, что они вообще все разные. Вот этот там с горбинкой носик, этот там рыженький, например, вот этот какая-то там будущая модель.
10: Это стереотип, что они все одинаковые, честно. То есть даже я не выкладываю полностью лиц детей, чаще это всего губки, носики, вот. И там даже люди пишут, да, они разные. И они действительно разные. То есть, когда ты на них смотришь, это стереотип, что они одинаковые, они реально разные. Вот, они же от разных людей.
9: Логично.
10: Созданы. Они все разные. Кто-то побольше, кто-то поменьше, кто-то сразу на тебя смотрит и таким серьезным взглядом. Вот он лежит, смотрит и слушает. Кто-то только кричит. Ну, то есть, они все очень разные. Ты по кому-то видишь, что он такой философ. Лежит задумчивый, смотрит, там рядом с ним орет ребенок, он так на него смотрит, типа, ты чего кричишь? Что, чё,
9: все нормально.
10: Чего орешь?
9: А я кто-то... второй раз здесь, все окей.
10: А кто-то постоянно истерит. То есть все детки разные. Кто-то ты видишь по осмотру, что он такой активный, у него такой немножко шальный взгляд, ты понимаешь, что это бандит. Это бандит. Ты с ним, ты его смотришь, он спокойно на тебя реагирует. Как только подходит мама, все начинает орать, требовать ее внимания. Поэтому, как бы, когда долго с ними общаешься, ты уже видишь в них личностей.
9: Вот как раз я хотела задать вопрос на эту тему. Во-первых, получается, что новорожденные, они понимают сразу же, что с ними разговаривают. То есть зрение они еще не фокусируют, но если у них все хорошо со слухом, они сразу же понимают, что они сладкие булочки.
10: Конечно, они понимают, они слышат, они знают голос мамы и знают голос папы, он для них знаком. Они знают запах мамы. Поэтому, да, они в первые месяцы жизни видят все в черно-бело-серых оттенках и не фокусируют взгляд, то есть все достаточно размыто, но они чувствуют запахи и голоса.
9: Поэтому, когда только ребенок рождается, ему обычно мама показывает черно-белые картинки, потому что он и так не поймет, если они будут цветы. Что, приводить деньги на принтер цветной, да?
10: Ну да, типа того. Типа того.
9: Я поняла. Хорошо, тогда еще один вопрос, как раз связанный с тем, что получается, мы, когда рождаемся, уже у всех есть свой там какой-то характер. И получается, что это же зависит там от чего-то там, и вот от чего именно это зависит. Знаки зодиака все-таки правда или нет? Вот есть ли какая-то градация, что если вот это июльские, там все раки, они такие драмы Queen там и принцы Queen. Если, например, это какие-то девы, то они тоже будут смотреть на себя и думать, не трогай меня с женщиной.
10: Ну, думаю, нет. Наверное, такой градации я не выявила, не выяснила. Но и не то, чтобы я прямо-таки обращаю на это внимание, да? То есть я смотрю, я могу спросить, какой знак зодиака сейчас рождается у мам, потому что это как бы тренд такой. Но я не отслеживаю специфику. А они еще с внутриутробного периода показывают свой характер. То есть кто-то там активно шевелится. Недавно ребенок родился, и мы его положили к маме на живот, и он сразу закрыл рукой себе лицо. Я говорю, так, дай мне посмотреть на твое лицо. И мама говорит, что знаете, а он на всех УЗИ закрывал свое лицо.
9: Какой стесняшка.
10: Да, и потом мама говорит, ой, он такой активный. Я говорю, а в животе как было? Говорит, он у меня постоянно дрался. Так это же тот же человек. То есть он внутриутробно вышел, это абсолютно тот же человек, поэтому он еще с живота какие-то свои признаки характера показывает.
9: То есть характер уже формируется, пока мы еще находимся в животе у нас.
10: Научных исследований нет на этот счет, но какие-то все-таки...
9: Предпосылки?
10: Да, предпосылки и какие-то желания человека, то есть то, что он хочет его... Он любит, когда его трогают, он не любит, когда его трогают. Он активный, он любит поспать, они все равно есть. То есть какие-то закладки характера. Понятно, что характер формируется, там, психологи скажут, со временем, с травмами и так далее. Но по сути уже какие-то предпосылки, там, он более активный, более пассивный, он любит двигаться, он любит спать.
9: Он кокетка.
10: Да, такие тоже есть у нас вообще-то. Вот, это все видно. Ну, мне, по крайней мере, видно. По крайней мере, мне это видно, да.
9: Кстати, вот, как говоря, там, любят, чтобы его трогать, не трогают, я предлагаю к таким немножко мифам перейти. Есть миф, что если ребенка постоянно брать на руки, когда он плачет, то он привыкнет к рукам и до 50 лет будет у тебя там сидеть.
10: Сыночка-корзиночка.
9: Да, сыночка-корзиночка.
10: На самом деле, в период новорожденности, да, в первые, там, несколько месяцев, детям важно физическое прикосновение. Представьте, 9 месяцев вы были рядом с кем-то, неотъемлемой частью человека. Тут вытащили человека, или он сам вылез, и он лежит один в пеленке в кровати, и рядом никого нету. А 9 месяцев он был рядом с мамой.
9: Подслушивал разговоры. Тут да. Никаких сплетен нет.
10: Тут это... физиологическая потребность нервной системы в успокоении, да, находиться рядом с мамой, не обязательно быть на руках, просто чувствовать ее запах, чувствовать ее тепло и чувствовать ее голос. Это для них важно. Поэтому пока их нервная система, скажем так, их головной мозг не научился манипулировать, пока они не в осознанном возрасте, конечно, это очень важно, брать детей на руки, постоянно с ними контактировать, с ними общаться и разговаривать, это их успокаивает. Очень часто он кричит, ты понимаешь, что он не голодный, ты берешь его на руки, начинаешь разговаривать, он молчит. Например, очень часто девочки-медсестры наши в отделении снимают ЭКГ детенышу, да, и он кричит, ему неприятно, ему там гель какой-то мажут, присоски наклеили.
9: Да, я очень понимаю, я тоже. Если бы могла кричать, если бы мне эти социальные нормы, я бы тоже на ЭКГ.
10: Да, и ты подходишь, начинаешь с ним разговаривать, прям с ним, говорит, так, чего ты кричишь? А что у тебя случилось? И он молчит. Поэтому для них важно все-таки социальная коммуникация и взаимодействие. Есть исследования, которые показывают, что детки, с которыми чаще общались в период новорожденности, просто постоянно разговаривали, да, говорили, так, мы сейчас тем моем попу, мы тебе меняем памперс. Они, у них больше словарный запас уже к году.
9: И они становятся потом радиоведущими, скорее всего.
10: Возможно, с вами очень много разговаривали, Альбина.
9: Возможно, да. Я думаю, что как только я открыла для себя этот навык, не закрыла до сих пор. Хорошо, следующий миф — это то, что ребенка могут перепутать в роддоме. Особенно какие-то, знаете, мелодрамы, они подпитывают этот миф, и люди правда думают, что дети все одинаковые, пришел там, ну вот этого возьмем с третьей полки, пятого ящика, и понесли. Возможно ли это вообще в современной Беларуси, вообще в современном мире?
10: Вообще в современной Беларуси это невозможно. У нас есть протоколы Министерства здравоохранения, которые регламентируют, как я вообще, да, как... Какой набор слов я произнесла так быстро, это круто. Вот, у нас есть протоколы, которые сразу регламентируют, что ребенок, который родился, у него уже лежат бирки на руки, да, и большая бирка на одеяло. Как только он родился, его приносит акушерка, взвешивает, сразу же одевает бирки на руки. То есть и он до выписки из роддома постоянно ходит вот с бирочками на руках, с браслетиками, которые на нем находятся. Будет вопрос, а почему у вас на видео дети без бирок? Дети без бирок на моих видео непосредственно, потому что на момент осмотра я ее снимаю и кладу рядом, потому что все-таки на бирках написано паспортные данные, время, место рождения, фамилия, имя, отчество, поэтому непосредственно на видео я их откладываю, чтобы просто...
9: Защита персональных данных.
10: Да. но они всегда рядом, и поэтому детей невозможно перепутать. У них еще, как только женщина поступила в родильный зал, акушерочка уже выписала бирки на ребенка, уже подготовила пеленки, и лежит его комплект и ждет его. То есть
9: первый документик.
10: Да, как только его взвесили и измерили, все, на него вешается браслет, и он не снимается до выписки из роддома. Ну и плюс они все разные по лицу. Наверное, если бы мне устроили челлендж в роддоме, поставили мам и положили детей, я бы по внешности подобрала, думаю.
9: Интересно.
10: Да, они на самом деле похожи. Вот я очень часто люблю отмечать похожесть мам и детей. Говорить там, ой, а это ваш носик, ой, это ваш разрез глаз. То есть все равно есть какие-то отличительные признаки, которые каждый ребенок похож на свою маму.
9: Я даже во взрослом возрасте, мне очень нравится, когда я вижу, когда мама с ребенком куда-то идут, и ты видишь, что они же все одинаковые, Наташ.
10: Да.
9: Ты понимаешь, что на самом деле не подменили в роддоме. Так, дальше это такой еще один миф, не миф, не знаю, может, это на самом деле правда, что если бейбик плачет, значит, обязательно ему больно или плохо, и нужно что-то с этим сделать, как-то помочь. Или, возможно, он просто, не знаю, манипулирует. Что они делают? Что это значит? Как это понять, что он хочет?
10: Ну, манипуляции, когда он совсем маленький, это что-то из ряда фантастики, да? А по поводу того, что когда он плачет, да, он может хотеть кушать, он может хотеть, чтобы ему поменяли памперс, его может что-то беспокоить, и он просто может хотеть побыть рядом именно из-за физиологии, просто почувствовать маму рядом, потому что не забываем о том, о чем мы уже говорили,
9: да,
10: что просто побыть рядом, почувствовать запах, что я не один, я тут. Есть даже теории там, у психологов, что вот эти вот типы привязанности, они не знаю, насколько она научно доказана, честно, ну, как бы, в целом, это не научно доказано, точнее, но есть теории, как там теории Фрейда и так далее, вот есть...
9: Знаки зодиака?
10: Да, теория привязанности, что там пока ребенок был младенцем в первый год, его тип привязанности зависит от того, как мама на него реагировала. Если там он когда плакал, мама всегда давала ему еду, это там типа тревожный тип привязанности, предположим. Ну,
9: допустим.
10: Конкретно.
9: Мы не помним, но...
10: Не помню, да. Что если мама там на любой его писк кормила его, это один. Если мама не реагировала, это другой. Если мама там прыгала над ним, это третий. То есть есть такая теория по типам привязанности и по тому, как к детям относились вот в период младенчества.
9: Но ты рекомендуешь всегда, если ребенок плачет, к нему всегда подходить и пытаться понять, что хочет этот маленький человечек.
10: Конечно.
9: Ну, потому что...
10: Во-первых, надо посмотреть, все ли у него хорошо, да? Ну, если мы говорим про младенцев. Понятно, когда мы говорим уже про каких-то годовасиков, которые там лежит в торговом центре и орет на полу, мама, купи мне эту игрушку, то это другой вопрос. Я говорю про только что родившихся детей. Конечно, когда он плачет, когда он беспокойный, ну, всегда этому есть причина. То есть в роддоме у нас нету такого, что он кричит, потому что ему хочется. Он кричит либо потому, что ему надо поменять памперс.
9: Так он будет делать уже, когда он пойдет на работу.
10: Да. Получается, тут нету такого. Конечно, надо к ребенку подходить и смотреть, что с ним происходит.
9: Часто еще родители сравнивают своего ребенка с другими и говорят, вот у соседского малыша сразу же держалась голова. Вот этот больше весит, а мы какие-то худенькие. Вот этот ребенок спокойный, а мой постоянно орет. Насколько вообще нормально сравнивать новорожденных между собой?
10: Во-первых, в целом, любых людей, любых человеков, даже самых маленьких, самых больших, не надо сравнивать. Все разные. У всех разный бэкграунд, у всех разные жизнь, у всех разные возможности, рост, вес, состояние психики, состояние рождения и так далее. То есть сравнивать детей, даже одинаковых, даже тех, у кого был одинаковый производитель, не стоит. То есть все дети абсолютно разные. Самое худшее, что можно делать, это сравнивать. Ты будешь и себе делать плохо, и своему ребенку. Поэтому не надо никого сравнивать. У всех своя жизнь, пусть двигаются своей дорогой.
9: Одну ошибку еще, которую родители совершают чаще всего, назови, пожалуйста, вот впоследок нашего интервью, чтобы никто ее больше не повторял. Ну вот сравнивать детей. Это плохо. Могут там игнорировать то, что они хотят на ручки. Тоже плохо.
10: Наверное, это излишняя тревожность, когда мамы прямо вот они рассматривают этого детеныша и говорят, вот у него тут не так, тут не так. Я всегда говорю. Я прихожу, говорю, все хорошо. У него не кривые глаза, у него не кривой нос, у него все прекрасно. Вы вот встаньте и 4 часа на себя в зеркало посмотрите неотрывно. Вы, может, тоже что-то найдете. Просто отстаньте от них. Понятно, что хочется любоваться, но очень часто они пытаются найти того, чего нету, и прикопаться, скажем так, к детям своим. Ну, не стоит этого делать. Есть врач, он замечает, понятно, какие-то нюансы можно обратить внимание врача на какие-то нюансы, но в целом надо как-то немножко успокаивать свою тревогу.
9: Да, просто любить человечка, которого вы создали. Ну что, на сегодня это все. Я напомню, что в гостях у меня была врач-неонатолог Александра Борисенко. Спасибо, что пришла к нам в гости.
10: Спасибо большое, что позвали.
9: Ну а чтобы послушать это интервью более внимательно, ищи запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова, ты слушаешь Radius FM. Хорошего вечера.
0: Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без существенных осадков. Лишь ночью по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью плюс 7-9, днем 17-19 тепла. В Витебске ночью 9-11, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью 8-10 тепла, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью 9-11, днем 19-21 градус. И в Гомеле ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
3: Я с вами.
1: Ювентус?
4: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
11: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт bn.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Папа, а ты знаешь, почему День народного единства отмечается именно 17 сентября?
2: Потому что именно в этот день, в 1939 году, Красная Армия начала поход, в результате которого Западная Беларусь была присоединена к Белорусской ССР.
1: А что значит «присоединена»?
2: А то, что в 1921 году, после Рижского договора, западные территории Беларуси и Украины отошли Польше, а Красная Армия вернула их обратно в состав БССР.
0: Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь!

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Саша и Маша. Они почти не были похожи. Он любил проводить вечера дома, она постоянно искала компанию. Один гордился своей профессией, другая искала свое дело. Но при этом обоим было важно чувствовать, что они не одни.
3: Почему человеку вообще так важно быть частью какой-то группы?
2: Потому что чувство принадлежности – одна из важных человеческих потребностей. Нам важно знать, есть люди, для которых мы значимы. Есть место, где нас ждут. Есть что-то, о чем мы можем сказать. Это наше. Так формируется ощущение связи с другими людьми и одновременно понимание самого себя.
3: То есть фраза «я не один» психологически действительно много значит?
2: Очень много. Когда человек чувствует себя частью семьи, дружеского круга, коллектива или другого сообщества, ему проще переживать трудности. Поддержка дает ощущение, что с проблемами не обязательно справляться в одиночку. Но здесь есть важный момент. Принадлежность не должна требовать от человека перестать быть собой.
3: А разве для единства не нужно быть похожими?
2: Не обязательно. Можно любить разную музыку, по-разному смотреть на жизнь, иметь разные характеры и все равно объединяться вокруг того, что действительно важно. Семья остается семьей не потому, что в ней все одинаковые. Друзья остаются друзьями не потому, что никогда не спорят. А люди чувствуют себя частью общего, когда понимают, у нас есть что-то, что мы ценим вместе.
3: Получается, настоящее «мы» не отменяет «я».
2: Именно так. И это, пожалуй, самое важное. Здоровое чувство принадлежности не говорит «будь таким, как все». Оно говорит «ты можешь оставаться собой и все равно быть частью чего-то большего». Это способность очень разным людям видеть то, что их связывает. Помогать друг другу и чувствовать «есть не только мое и твое, есть еще и наше». И, возможно, именно из таких простых ощущений нас ждут, мы вместе, мы можем помочь друг другу, и начинается настоящее единство.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Сохранить мир, беречь традиции, быть готовыми взять на себя ответственность за будущее страны. С таким напутствием к молодым лидерам обратился президент на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», приуроченном ко Дню народного единства. Глава государства подчеркнул, сегодня Беларусь – это страна возможностей, а ключевой приоритет – безопасность и независимость. Главный принцип государства остается неизменным. Чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим. Контролеры в транспорте строго под запись и с предупреждением пассажиров. Минтранс утвердил новые правила работы для ревизоров с видеорегистраторами. С 5 октября видеосъемка станет обязательной на все время проверки билетов. При этом инспекторы будут обязаны сразу предупреждать людей, что идет запись. Все кадры защищены от слива в сеть. Доступ к материалам строго ограничен, а персональные данные пассажиров подпадают под защиту закона. Белавия запустила на своем сайте интерактивные 3D-туры по салонам самолетов. Новая опция позволяет пассажирам детально изучить интерьер 6 типов лайнеров и выбрать удобные кресла еще до покупки билетов или вылета. В интерактивный раздел также включили краткую справочную информацию о численности флота, скорости и дальности полетов каждой модели. Президент США Дональд Трамп допустил полный отказ от торговли с европейскими странами, с которыми у США сохраняется дефицит торгового баланса. Об этом он заявил на встрече со сторонниками в Северной Каролине, пишет ТАСС. Трамп утверждает, что США не нуждаются в европейских товарах, поскольку могут обеспечить себя автомобилями, древесиной и продовольствием. Нейросети стали проявлять неожиданную самостоятельность. Искусственный интеллект во время тестов иногда придумывает факты и пытается скрыть ошибки от разработчиков. В OpenAI рассказали, что нейросети также пытались обходить установленные ограничения и передавать рабочие файлы на сторонние сервисы. Разработчики признали, надежный контроль над ИИ – это главная проблема отрасли. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде. Далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без существенных осадков. Лишь ночью по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью плюс 7-9, днем 17-19 тепла. В Витебске ночью 9-11, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью 8-10 тепла, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью 9-11, днем 19-21 градус. И в Гомеле ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь!

0: Мамы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by.

0: неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Ребят, у меня нишевая будет.
3: Давай.
2: А, Степан пошел в лес, чтобы посетить белочек с ответным визитом.
4: О, молодец, лаверды, так сказать.
5: Хорошо.
1: Слушай, слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Водки будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Каждый раз, когда пытаешься нормально почистить зубы ирригатором, струя воды летит куда угодно, только не в нужные межзубные промежутки, превращая процесс в хаотичную утреннюю процедуру. Знаменитый бренд Dyson решил применить свои инновации к гигиене рта и создал безумно технологичный девайс, которым ты точно не промахнешься. О нем я расскажу тебе прямо сейчас.
0: Технодзен.
2: Представь себе умную электрическую зубную щетку Dyson Camera Jet со встроенной микрокамерой и ирригатором прямо на головке устройства. Встроенная камера считывает до 28 кадров в секунду и использует алгоритмы, чтобы автоматически направлять сточную струю воды ровно в труднодоступные места между зубами. При желании ты можешь подключить девайс к смартфону и в реальном времени наблюдать за чисткой рта через фирменное приложение. Выглядит щетка в лучших традициях бренда – футуристично, стильно и в узнаваемом премиальном дизайне. Главный и весьма ощутимый нюанс устройства – это ценник. Он в $500. Так что гаджет явно рассчитан на тех, кто готов платить внушительную сумму за максимизацию ухода за зубами. Но для фанатов передовых технологий и бренда Dyson этот девайс станет идеальным гаджетом, который превращает банальную чистку зубов в высокоточный и стильный ритуал. Лично я считаю, что, как по мне, проще пользоваться обычным ирригатором, если вы там не стоматолог и не помешан на своих зубах. А для обычных людей цена в 1500 белорусских рублей не каждому доступна.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: А ты знаешь, что такое кресы сходние? И на каком это языке?
1: Знаю. Так назывались территории Западной Беларуси и Украины, входившие до 17 сентября 1939 года в состав Польши. А на польском это значит «восточная окраина».
0: А что произошло 17 сентября?
1: Тогда Красная Армия начала поход, в результате которого Западная Беларусь была присоединена к Белорусской ССР.
2: Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь!

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без существенных осадков. Лишь ночью по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью плюс 7-9, днем 17-19 тепла. В Витебске ночью 9-11, днем 17-19 выше 0. В Гродно ночью 8-10 тепла, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 8-10, днем 19-21 градус. В Могилеве ночью 9-11, днем 19-21 градус. И в Гомеле ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь!

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-61-70.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Мама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт 1.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Папа, а какой сегодня день?
1: Сегодня 17 сентября, День народного единства.
0: Ого! А что это за праздник?
1: Это очень важный день для каждого белоруса. Он напоминает, какой ценой досталось национальное и территориальное единство, а также о необходимости сохранять нашу культурную и языковую идентичность.
2: Единая история, единый народ. С Днем народного единства, Беларусь!

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Елинская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без существенных осадков. Утром местами слабый туман. Днем в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве 19-21 градус, в Гомеле 20-22 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM сегодня.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в 17 часов. Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без существенных осадков. Утром местами слабый туман. Днем в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве 19-21 градус, в Гомеле 20-22 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Radius FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл

0: приемника.
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радио СФМ онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Елинская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без существенных осадков. Утром местами слабый туман. Днем в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве 19-21 градус, в Гомеле 20-22 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 96-й год. Политический кризис. Первое Всебелорусское народное собрание созывается как экстренный народный форум, чтобы спасти страну от раскола. Сегодня Всебелорусское народное собрание – высший конституционный орган. Делегаты со всей страны напрямую утверждают концепцию национальной безопасности и защищают наш суверенитет.
1: Главный гарант стабильности. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без существенных осадков. Утром местами слабый туман. Днем в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве 19-21 градус, в Гомеле 20-22 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.